0: برسل.
1: پرویناز جان، عالی عینق شوهاتون بگین.
2: هر یک سراینده کوشش میکند که هنر خود رو با زیبایی و با بزرگی سیقل دهد و نشان دهد. ما کوشش میکنیم که در دیگر
1: کشورها،
2: در دیگر کشورها و دولت‌ها، در دیگر آزمون‌ها اشتراک نماییم و صاحب سزاوار هم گردیم. خوب است، لیکن مهمتر برای من این است که معرفی هنری خودمون باشیم.
1: بله درست است. هدف کنسرت ندارین؟
2: دارم. من همه وقت وقتی که مرا به دعوت میکنم به رادیو و به تلویزیون ها، من میگویم که آرزو دارم، کوشش میکنم و کوشش به خرج خواهم کرد که اولین کنسرت خودم را به تیمان و به پرستان و به انسانهایی که نیاز دارند به مثل ما حرکت کنند، رقص کنند، سرود سرایند، کار کنند، فعالیت کنند. خیلی کوشش میکنند، خیلی سخت است. شاد از اون هستم که با دلمون با قوت شد میشود که چنین انسانهایی که به مثل استاد بهزاد هستند، به مثل با هستند استادهایی که ما رو دستگیری میکنند، هستند که ما میتوانیم به طرز و طور امین ها امین و ارزوهای خودمون
1: بسیم. هنری خود را روش
2: بله.
1: خوب، تشکر زیاد پرویناز جان از اینکه به برنامه آمدین، از صحبتهای خوبتان، از خواندنی های خوبتان که در به تقدیم شنونده های خودتان نمودین و امیدوارم در برنامه هایی که پیش رو دارین، در این آزمون هایی که پیش رو دارین حتما موفق شوین. بازم با همون مدال طلا برگردین و بازم شما را دعوت.
2: تشکر زیاد. من خیلی منتظر هستم از دعوتتون. تشکر زیاد.
1: زنده باشین. شنونده عزیز، اینجا برنامه گلبرگ ها رو هم با آخر میبرم. در برنامه امروز پرویناز اقنظروا هنرمند خوب تاجیکی بودند که شما صحبت خوبش شنیدین، آهنگ های زیباش حتما شنیدین و من زرنگیز محمد الله مؤلف و هم گوینده همیشگی برنامه، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.
3: در موج رادیوی آواز تاجیک،
4: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
3: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز میشنوید.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок Радио Источник приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фарид Мукими, Мутабар Насырова и Угилой Анвари. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. За годы независимости в Таджикистане приняты 2265 законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Реализацию среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-2030 годы обсудили в Нью-Йорке. Таджикский национальный университет вошел в новый рейтинг Times Higher Education. Китайские компании присматриваются к инвестиционным возможностям в свободной экономической зоне СУГД. А теперь к основным новостям. За годы государственной независимости высшим законодательным органом страны были приняты 2265 конституционных законов, кодексов и законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Об этом в своем выступлении 14 июля на церемонии открытия здания Министерства юстиции сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. В частности, особо важную роль играют законы Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка, об упорядочении торжеств и обрядов Республики Таджикистан и о статусе учителя. В продолжении данного процесса необходимо разрабатывать и принимать законы, направленные на регулирование новых общественных отношений. И Министерство юстиции обязано активно вносить свой вклад в этом направлении, сказал лидер нации. Как отметил президент, развитие современных технологий, цифровизация государственных услуг, особенно в деятельности нотариальных органов и органов записи актов гражданского состояния, а также повышение качества правовых услуг являются одними из важнейших направлений деятельности органов юстиции. В данном процессе необходимо уделять серьезное внимание вопросам повышения профессионального уровня сотрудников, изучения международного права и владения двумя иностранными языками. Локализацию целей устойчивого развития обсудили министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахман Абдурахманзода с администратором программы развития ООН про ООН Александром Декро. Как сообщили в министерстве, встреча состоялась в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Стороны рассмотрели реализацию среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-30 годы, финансирование, цифровизацию экономики, зеленую экономику, изменение климата и защиту ледников. Была выражена готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества и эффективной реализации национальных целей развития Республики Таджикистан. В рамках форума также состоялась встреча Абдурахмана Абдурахманзода с директором управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Димой Аль-Хатибом. Обсуждались вопросы управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата, защиты ледников, зеленой экономики и устойчивого промышленного развития, а также результаты 4-й Душанбинской конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» и параллельные мероприятия конференции. Таджикский национальный университет вошел в новый рейтинг компании Times Higher Education, заняв достойное место среди 1646 ведущих университетов из 116 стран мира. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил ректор вуза Эмомали Насыретдинзода. В данном рейтинге высшие учебные заведения оцениваются по 17 целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Таджикский национальный университет, набрав от 33 до 53 баллов по совокупности показателей, стал первым высшим учебным заведением Республики Таджикистан, включенным в этот рейтинг. Таким образом, университет получил высокие оценки по всем 17 целям устойчивого развития ООН, сообщил Эмомали Насыретдинзода. Общее число обучающихся в университете составляет 23 236 человек. За аналогичный период прошлого года было 22 787 человек. Из них 18 369 человек обучаются по очной форме, 4767 по дистанционной форме обучения, а 851 человек являются магистрантами, докторантами PhD и докторантами Habilitation. Из общего числа обучающихся 40% или же 4623 человека составляют девушки, а оставшиеся 60% – юноши. В рамках расширения экономического и инвестиционного сотрудничества свободную экономическую зону СУКТ посетила делегация предпринимателей из Китая. Руководство администрации экономической зоны СУКТ ознакомило гостей с деятельностью предприятий, действующими льготами и инвестиционными возможностями. В состав делегации вошли представители компаний, специализирующихся на производстве аккумуляторных батарей и товарного бетона. Они также посетили предприятия-резиденты свободной экономической зоны ООО «Реал» и ООО «Старпласт». Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов, создание новых производств и привлечение иностранных инвестиций. В администрации экономической зоны СУКТ подчеркнули готовность оказывать всестороннюю поддержку иностранным инвесторам в реализации новых проектов. Перейдем к зарубежным новостям. Рекордная жара в Европе связана с тем, что привычный океанический антициклон все чаще вытесняется субтропическими антициклонами, приходящими из пустынных регионов. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фиацини. По его словам, антициклоны, формирующиеся над Сахарой и Иранским Нагорьем, отличаются большой мощностью. Пересекая горные хребты, теплый воздух идет вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия, что приводит к исключительно высоким температурам у поверхности. Климатолог отметил, что если раньше над Западной Европой чаще преобладали океанические антициклоны, то теперь все чаще демонстрируют субтропические воздушные массы из пустыни. По его словам, именно это делает нынешние волны жары особенно интенсивными. Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рис заявила, что аномальная жара, накрывшая страну, стала причиной смерти более 2000 человек в период с 22 по 28 июня. Скелет тиранозавра Рекса длиной 11,5 метров ушел с молотка в Соединенных Штатах Америки за рекордные 50 миллионов долларов, более 3,5 миллиарда рублей. Об этом говорят данные аукциона Sotheby's в Нью-Йорке. По данным торгового дома, древний хищник получил прозвище «Гус». Он является одним из самых крупных когда-либо найденных скелетов тиранозавра. При этом череп ящера исключительно хорошо сохранился. Представлено около 82% костей. Судя по общему размеру и степени развития костей, можно определить, что скелет гуса принадлежал очень крупной, крепкой взрослой особи. Экземпляр был тщательно подготовлен в соответствии с высочайшими стандартами, демонстрируя естественную красоту окаменелости, говорится в сообщении. Предположительно, хищник жил около 67 миллионов лет тому назад. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овозь Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM.
1: Уважаемые радиослушатели, с вами Фарид Мукимия с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане реализуют проект по созданию текстильного кластера. В агентстве миграции обсудили пилотные проекты по трудоустройству узбекистанцев в США. В Кыргызстане сертификаты аэродромов предлагают сделать бессрочными. В Казахстане внедрят автоматизацию на ирригационных каналах. Туркменистан предложил создать единую информационно-правовую базу профсоюзов региона. Перейдем к основным новостям. Правительство Республики Таджикистан и Общество с ограниченной ответственностью Центр промышленного развития 15 июля подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта по созданию текстильного кластера в Республике Таджикистан. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Для реализации проекта предусмотрено привлечение инвестиций в объеме 83,2 миллиона долларов. Проект направлен на создание полного производственного цикла в текстильной отрасли, от выращивания и переработки хлопка до производства пряжи, тканей и готовых швейных изделий. В рамках проекта планируется создать более 5500 новых рабочих мест для местного населения. Реализация проекта будет способствовать развитию легкой промышленности страны, увеличению добавленной стоимости отечественной продукции, наращиванию экспортного потенциала, привлечению прямых иностранных инвестиций, а также обеспечению устойчивого социально-экономического развития Республики Таджикистан. Пилотные проекты по трудоустройству граждан Узбекистана в сельскохозяйственной отрасли США, а также вопрос оформления необходимых документов, обсудили директор агентства миграции при кабинете министров Узбекистана Бекзот Мусаев и посол США в республике Джонатан Хеник. Как сообщили в агентстве миграции, глава американской дипломатической миссии отметил важность всесторонней подготовки кандидата, включая их полное информирование об условиях труда и проживания, предполагаемых расходах, оказываемой поддержке и сроках возвращения в Узбекистан. Кроме того, даны рекомендации по оформлению документов в соответствии с установленными требованиями, а также по предварительной проверке визовой и миграционной истории кандидатов. Стороны договорились наладить взаимодействие между агентством миграции и консульским отделом дипломатической миссии США, включая обмен информацией, предварительную координацию собеседований с работодателями и подачу документов. Кроме того, они подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере легальной трудовой миграции на основе поэтапной реализации пилотных проектов. Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете министров вынесло на общественное обсуждение проект приказа о подтверждении авиационных правил Кыргызской республики. Одним из основных изменений станет введение бессрочного срока действия сертификата аэродрома. Такой сертификат будет действовать при условии постоянного соблюдения эксплуатантом сертификационных требований и прохождения государственных надзорных мероприятий. Как отмечается в справке обоснования, действующие правила предусматривают ограниченный срок действия сертификата. Основное внимание планируется уделять непрерывному мониторингу безопасности полетов, инспекциям и аудитам вместо обязательного периодического переоформления сертификатов. По данным Госагентства гражданской авиации, новая модель позволит сократить административную нагрузку на эксплуатантов аэродромов и государственный орган, усовершенствовать процедуры сертификации и государственного надзора, привести национальные требования в соответствии с актуальными стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, а также повысить эффективность контроля за безопасностью полетов. В Казахстане продолжается масштабная модернизация ирригационной инфраструктуры. Министерство водных ресурсов и ирригации реализует проекты по реконструкции и обновлению более 4,5 тысяч километров оросительных каналов, сообщает закон KZ. По итогам текущего года планируется завершить работы на 962 километров каналов. Это позволит улучшить обеспечение водой около 200 тысяч гектаров орошаемых земель и повысить эффективность использования водных ресурсов. Кроме того, при поддержке Исламского банка развития реализуются 9 проектов. В их рамках уже реконструировано около 600 километров каналов из предусмотренных 635. Одним из ключевых направлений остается цифровизация водной инфраструктуры. По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Жандоса Салимова, ведется подготовка документации еще по 264 проектам с внедрением современных технологий учета воды. С 8 по 11 июля в Иссык-Кульской области Кыргызстана прошла региональная конференция «Правовая защита работников образования. Роль профессиональных союзов в современных условиях», в которой приняла участие делегация Туркменистана. В рамках сессии докладов представитель Туркменистана выступила с докладом о профсоюзном сотрудничестве в Центральной Азии. В выступлении отмечалось, что деятельность профсоюзов Туркменистана опирается на положение Конституции и профильного закона, обеспечивающего защиту интересов трудящихся. Отдельное внимание в докладе было уделено расширению взаимодействия с Бюро по деятельности трудящихся или же АКТРАФ, Международной организации труда. В рамках совместного плана на 2026-2027 годы предусмотрены проведение региональной встречи профсоюзных лидеров и конференции в Ашхабаде, а также обучение специалистов в Турине. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
0: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овоз Тоджик 105.5 FM.
2: Радио Овоз Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио Овози Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А Радио Овози Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио Овози Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио Овози Тоджик.

0: Уважаемые слушатели, далее мы подробнее расскажем о проблеме орала.
1: Обеспечение людей безопасной питьевой водой из года в год становится более проблематичным. Прогнозы по приросту населения и ее влиянию на водные ресурсы в ближайшем будущем неутешительны, отметил глава нашего государства. Он предложил решение этой проблемы посредством строительства водоотвода из чистейшего пресноводного Сарыского озера. По мнению президента Таджикистана, этот проект в условиях нарастания водного дефицита в регионе сможет обеспечить питьевое водоснабжение миллионов людей, проживающих в Центральной Азии. Напомним, что объем крупнейшего в Центральной Азии водоема составляет 17 кубических километров воды и каждый год увеличивается на 10 сантиметров. Известен горький опыт региона – высыхание одного из крупнейших озер мира – Аральского моря, что является результатом крупномасштабного освоения новых земель, площадь которых с 4 миллионов гектаров в 1960 году увеличилась почти до 9 миллионов гектаров в настоящее время. Это привело к резкому сокращению поступления воды в море, в результате которого его объем уменьшился более чем в 10 раз. Этому также способствовал рост населения, количество которого с 20 миллионов человек в 1956 году выросло до 63 миллионов к настоящему времени. По словам президента, главным фактором обеспечения водной безопасности на фоне прогнозируемого сокращения стока рек в Центральной Азии является регулирование использования водных ресурсов на межгосударственном уровне. Эмомали Рахмон подчеркнул, что региону характерно неравномерное распределение водных ресурсов, где более 80% основной сток бассейна Аральского моря формируется на территории стран Верховья, а более 85% используется странами Низовья. Глава государства указал, что из-за отсутствия экономического механизма водопользования прежнее вододеление не удовлетворяет зону формирования стока, и предложил для решения данного выработать долгосрочное соглашение между всеми государствами Центральной Азии, где будут определены взаимовыгодные механизмы их реализации.

0: Таджикистан предлагает, чтобы при разработке любых национальных и региональных подходов и стратегий особое внимание уделялось вопросам урегулирования возвратных вод и механизму гарантированного транзита вод в Аральское море. Особо отметил президент, указав на единственный выход по преодолению Аральского кризиса, как принятие на уровне региона конкретных мер по водосбережению путем реабилитации оросительных систем и земель. Эффективность усилий по спасению Аральского моря, для чего 5 странами региона был учрежден Международный фонд, зависит в первую очередь от четкого и правильного осознания действительности и осуществления конкретных шагов, прежде всего по реабилитации устаревших и отсталых оросительных систем, заявил Эмомали Рахмон. Таджикистан готов к самому тесному сотрудничеству со всеми государствами региона и международными организациями для решения водно-энергетических проблем и оздоровления экологической ситуации в бассейне Аральского моря. Своими размышлениями о проблеме Арала, об исследовательской работе на этом озере рассказывает заведующий лабораторией зоологического института Санкт-Петербурга Николай Васильевич Аладин.
1: Я заведующий лабораторией из Санкт-Петербурга, из зоологического института. Это старейший зоологический институт России. Основан был еще Петром I во время организации Кунсткамеры. Я всю свою сознательную научную жизнь занимаюсь Аралом и Каспием. На Арале я работаю почти уже 40 лет, на Каспии скоро 30 лет. И у нас кое-что получается. Наши совместные усилия российских и казахских специалистов на Малом Арале дали очень хорошие результаты. Мы будем подводить итог пятилетки. Пятилетка на Арале в его северной части дала неплохие результаты. Я думаю, что в ближайшие 5 лет мы сможем сделать вторую фазу проектов по Северному Аралу на казахской территории. И тоже у казахских и российских ученых с привлечениями всех исследователей Центральноазиатского региона тоже будет новый успех. Что делать с южной частью Арала, мы тоже думаем. Там очень много надо средств, очень много нужно состязательных идей. Будем работать и там.
0: В процентном соотношении сколько, вот можно сказать, восстановления Арала? На сколько процентов?
1: В процентах это немного. Уровень повысился на Малом Арале на 3 метра. Площадь увеличилась на небольшие акватории. Но это победа. Даже небольшая победа. Это победа. И именно такая, я абсолютно честный человек, небольшая победа дает нам большую надежду. И через это мы делаем сейчас вторую фазу проекта, где у нас будет построена еще одна плотина. Мы сможем к этим 3-3,5 метров добавить еще несколько метров в заливе Большой Сарачиганак на самом севере. И тогда уже вода придет очень близко к городу Аральску, который очень густо населен и где очень часто люди вспоминают былые времена. То есть мы всегда работали, работаем и будем работать на Арале в первую очередь для людей. И хочу отметить всегда доброе отношение и отеческую заботу Международного фонда спасения Арал, потому что когда у ученых возникают трудности, а я только ученый, я не политик, я не государственный деятель, я только ученый из России. Когда у меня возникают какие-то трудности, я иду в Международный фонд спасения Арала, и мы находим вариант, который позволяет самые сумасшедшие идеи ученых реализовать на практике и тем самым найти оптимальный выход из гнусного экологического кризиса на Арале, который человек сам и создал. Мы, российские ученые, да и ученые всех других стран, знаем и верим, что катастрофа, сделанная руками человека, может быть исправлена тоже руками человека, но мы должны признаться, исправление полное невозможно. может быть исправление в некоторой степени. Но малая победа есть малая победа. Был Чернобыль, был Арал. И если мы будем сидеть и плакать, результата не будет. Мы работаем, и результат получается. Мы делаем все, что можем, и нам Бог помогает.
0: Кстати, о человеке. Вот народ возвращается на берега Арала?
1: Да, с Аральского моря поехали те, для кого Арал не был домом, кто оказался на Арале случайно, по распределению, по стечению жизненных обстоятельств. Вот они, как Арал начал сохнуть, поехали кто на Украину, кто в Германию, кто в Израиль. Ну а тот, кто родился, казах, каракалпак, да ему ехать-то незачем. И они страдали вместе с морем. К сожалению, каракалпаки по-прежнему страдают. А казахи поправили дело, и говорить о том, что все уехали, нет, народ остался основной. Главный народ Аральского побережья остался у себя дома. И сейчас на севере казахи радуются маленькой победе, а каракалпаки ждут свою победу впереди. Так что Арал возрождается, и мы еще много работаем на Каспии, потому что Каспий – это другой важнейший водоем Центральной Азии. И к Каспию выходит моя страна, Российская Федерация. Также должен открыть вам тайну. Для меня по-прежнему родиной являются все просторы Советского Союза. Я буду трудиться на благо всего бывшего СССР, что бы мне это ни стоило. И мой руководитель, академик и нобелевский лауреат Джарас Иванович Алферов, как раз говорил, что нужно быть рядом с белорусами, украинцами, таджиками, казахами, узбеками, со всеми, кто дружной семьей народов СССР делал славную советскую науку. Я впервые слышал большой доклад президента Эмомали Рахмона в Киото. Был Всемирный водный форум, и я этот доклад выслушал. И этот доклад, прочитанный в Киото президентом Таджикистана, открыл новые горизонты. Я всегда был оптимистом, и я уверен, что если мы будем грамотно избавляться от ошибок, то впереди нас ждут новые победы.
0: Напомним, что проблема Аральского моря приняла угрожающие масштабы в 60-х годах 20 века ввиду интенсивного освоения новых земель, развития орошаемого земледелия, строительства для этого ирригационных систем по всей территории Центральной Азии. За последние 50 лет площадь акватории Аральского моря сократилась более чем 4 раза. Объем воды уменьшился в 10 раз, и во столько же раз возросла его минерализация. К тому же зону при Арале также захватывает новообразовавшаяся пустыня. В докладе ООН о человеческом развитии в Центральной Азии отмечено, что истощение Аральского моря имеет не только региональное, но и глобальное значение, где отмечен сложный комплекс экологических, социально-экономических и демографических проблем.

Уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию путешествие в историю моего Таджикистана. И сегодня расскажем о забытых пещерах Айваджа. На юге Таджикистана есть село, которое называется Айвадж. Оно находится в Шахритушском районе на стыке границ, разделяющих Таджикистан, Афганистан и Узбекистан. Это место уникально по нескольким причинам. Во-первых, это самая южная точка страны, где летом регистрируются самые высокие температуры. Кроме того, как выяснилось, примерно в 15 километрах от этого села в сторону границы существует серия древних и редких исторических памятников, которые до конца не изучены, и утеря которых может привести к исчезновению целого пласта таджикской истории до мусульманского периода. Наше расследование показало, что таджикские историки и археологи давно не изучали эти уникальные пещеры. Об их исторической ценности не знают. Их исчезновение может унести с собой тайны истории этого региона. На правом берегу Амудари, в верхней части холмов, возвышающейся на уровне 30-40 метров от дороги, можно увидеть 18 пещер, похожих на кельи. Они занимают примерно 100 метров. Пещеры находятся в 5 метрах друг от друга. Некоторые из них уже сильно разрушены и уже почти сравнялись с землей. В 70-е годы прошлого столетия над этими пещерами была проложена железная дорога Амузанг-Бохтар, которая действует и ныне. Несмотря на то, что пещеры подвергаются давлению тяжеловесных поездов, большинство из них все равно довольно устойчивы.

0: Пещера представляет собой просторные комнаты с квадратными полами и полукруглыми потолками. В большинстве из них имеются от 1 до 3 комнат. Самая большая комната примерно 3 на 6 метра. Высота потолков не менее 2 метров. В комнатах напротив дверей вытесено что-то сходное с михрабом. В некоторых комнатах есть узкие возвышения до 50 сантиметров, где можно сидеть и спать. В потолке 2 комнат есть изображение крестов, длина одного из которых составляет примерно 5 метров. В стенах высечены ряды различных отверстий. Редкие жители знают о существовании этих пещер, называют это место Хаждахуна или Хаждахгора. 18 комнат или 18 пещер. Это место находится недалеко от пограничной заставы, и доступ к нему запрещен. Ученых заинтересовали изображения крестов на потолках этих пещер, и мы решили узнать, что это за памятники, почему про них мало кто знает.
1: Все-таки это христианская святыня, исламская святыня или центр буддизм. Вообще расскажите об этом памятнике. Что он из себя представляет?
2: Ширали Ходжаев, кандидат исторических наук. Прежде всего надо отметить, что Республика Таджикистан это расположена в таком удобном географическом расположении, что он как бы соприкасается всех стратиграфических слоений самого исторического периода. Если взглянуть немножко подальше в историю, начиная от эпохи неолита, дальше, если по хронологии, исторической хронологии, если мы пройдем, все исторические этапы всего мирового исторического периода в Таджикистане, она существует и встречается. Не зря вот в первые годы независимости, невзирая на сложном внутриполитическом ситуации, Республика Таджикистан в постсоветских республиках одним из первых дал заявку на членство в ЮНЕСКО. Это уже было определено в начале года независимости, что Республика Таджикистан берет курс именно на своем представлении всему мировому сообществу, свое историко-культурные памятники и другие достопримечательности нашего древнего народа. Прежде хочу отметить, что историко-культурные памятники, они разделятся на 3 группы. Это археологические, архитектурные и монументальные. Из всего больше 3500 историко-культурных памятников, которые взяты под учет, и они составляющую часть памятников составляют археологические памятники. Это более 70% от общего количества историко-культурных памятников по Республике Таджикистан. Надо особо отметить, что в промежутках где-то 100 километров от самого древнего Айваджа до Аджинатепы Вашского района существует 3 элемента всего мирового культура и религии. Одна из них в Айвадж, это в Шартузском районе, это несторианский памятник 2-1 века нашей эры. Второй это буддийский монастырь Аджинатепа, это 7-8 век. И третий замечательный архитектурный памятник, это Хаджамашат 9-11 веков, это исламская культура. И надо отметить, что первые годы, когда вот в древней Сирии, когда проходил раскол внутри самого вот этого ордена, одна из этих групп, она именно мигрировала в древние Бактрии. Поскольку нынешняя территория Республики Таджикистан относится к одной из частей, северной части древней Бактрии, тогда именно вот этот часть, отколовшийся от самого ордена, они выбрали именно территорию нынешнего Таджикистана, Айвадж. Айвадж это, если мы взглянем на Авесту, есть такое пространство Арьяна-Ваджа, которое, по данным историков, вот и археологов, замечательных советских, еще зарубежных открыл, таджикские археологи, которые именно изучали эту территорию и эти памятники, она именно относится к региону, который она уже указана священным для зороастризма книги и называется Арьяна-Ваджа. Что до сих пор ныне существует, это район Айвач Шартовского района Хатлонский область Республики Таджикистан. Само по себе вот нахождение и сохранившаяся часть древнего элемента языка таджикского народа от прошлого зороастризма, это тоже огромное достояние этого великого народа, который до сих пор она сохранила в своей этнологии и в своем языке. Что представляет собой вот памятник Айвач? Они, в общем, это более 25 келий, убитых они в самом песчаном каменном холме, которые они составляют одну, ду и трех комнатные келии. Для археологов это очень важный сохранившийся элемент архитектуры, древнего архитектуры, который они, каждый вот по отдельности взятый вот это помещение, они представляют отдельное жилье того времени, то есть вот та группа священников, которые тогда выбрали это место и там жили.
1: Все-таки это религиозные кельи.
2: Это, судя по материалам археологических изучений, которые были сделаны выводы, и плюс та элементы, детали, сохранившиеся в декоре этих памятников, она однозначно определена как религиозный это характер, этот объект. В главном помещении на потолке одного из этих кельи там вбито очень большой крест христианского.
1: Все-таки ранний христианский.
2: Да, это ранний христианский памятник, который там до сих пор в очень хорошем состоянии, она сохранился. И они по своему размеру, мне кажется, в нынешней территории, в нынешнем регионе нету такого аналогии и по сохранившейся часть данного объекта.
1: Это все так хорошо там сохранилось?
2: Да.
1: Великой радости.
2: Да, это можно сказать, что она действительно для науки, вообще для всемирной науки, а это очень характерный такой памятник, объект, который они до сих пор сохраняют.

0: Данный памятник был зарегистрирован еще в начале 50-х годов прошлого века учеными Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Академии наук Таджикистана. В архитектуре Айвашских пещер прослеживаются признаки религиозной архитектуры. Ученые Хмельницкий и Атаханов в отчетной статье по итогам работы своей группы о работе Шаартузского археологического отряда 1968-70-х годов указали религиозную значимость мемориала, построенного в ту эпоху. Ученые и археологи расходятся во мнении о принадлежности этих пещер к разным религиям. Часть из них считает, что на юге Таджикистана обнаружены древнехристианские памятники, другие же считают, что это пещеры буддийские.
1: Что там вот такого уникального, интересного? И как получилось, что вот такой памятник, он сохранился до наших дней?
2: Прежде всего, она, если взять по географическому расположению, она находится в таком видном холмистом месте, который она ограничивает именно с нашей, с нашей вот республики Таджикистан, это напротив Афганистана и даже республики Узбекистан. Это как бы находится на самом центре перекресток самого Великого Шелкового пути, который именно с территории Афганистана, то есть с Балха, переходит к Средней Азии. И слава Богу, что Богом дарены вот эти памятники, которые находятся у нас в Республике Таджикистан, они являются уникальными памятниками только местного и регионального назначения. Они являются уникальными международными.
1: А вот можно сказать, как долго они там, вот эти священнослужители, находились? Можно вот так предварительно? Сколько времени они? Почему они оттуда ушли?
2: Ну, это вопрос к историю, потому что это очень ранний период истории. Наверняка там существовали такие какие-нибудь исторические вот эти моменты.
1: Может быть, это временно крестоносцы там прошли и оставили свои...
2: Это капитальные памятники, которые она действительно она там были, потому что там полностью сохранена и самого вот этой объекты, то есть это келья. Плюс там вся очень в хорошем это состоянии хозяйственная часть данного памятника, который существует о том, что здесь действительно долгое время существовала вот эти...
1: Христианская община.
2: Да.
1: А что вы еще можете добавить к своему рассказу? Какие-то предметы там, что-то было?
2: Прежде всего, это еще раз хочу отметить, что это доказывает о том, что таджикский народ издревле в своем истории она всегда была толерантна ко всему культуре, религии всемирного характера.
1: Да.
2: Если мы, вот как говорили, вот на промежуток где-то 100 километров, если смотрим, там сохранились уникальные все вот и христианского характера, и буддийского характера, плюс мусульманские вот эти объекты, которые там...
1: Будда, Ваджинаде.
2: Да. И вот это медресе Ходжа Машад, который это уникальный в своем роде архитектурный памятник. И вот это о чем говорит? О том, что действительно таджикский народ, она имеет древнейшие корни, и она всегда была толерантна.
1: Культурно.
2: То есть они жили в мире с другими народами, другими религиями, дружно и очень миролюбно.
0: С точки зрения планировки, внутреннего устройства и строительных приемов рассматриваемый памятник не находит себе аналогов в среднеазиатском зодчестве после арабской мусульманской эпохи. Наоборот, в архитектуре раннего доарабского средневековья на Среднем Востоке крупные комплексы искусственных пещер хорошо известны и всюду связываются с сооружениями одного определенного назначения – монастырями. Описывая найденные памятники, они производят сравнение. Одно из них гласит: «В нашем же случае ветви креста имеют трапециевидную, резко расширяющуюся от центра к краям форму, и по своему очертанию рельеф более всего похож на знак старого русского ордена Святого Георгия». Историк Айдогди Курбанов, опираясь на указанную статью, предложил, что этот памятник христианства, возможно, нестерианства – Борис Анатольевич Литвинский, который известен как основатель научной школы археологии в Таджикистане, подвергает сомнению выводы автора в той же статье. Таджикские специалисты имеют другие гипотезы по поводу принадлежности этого памятника той или иной религии. Этот памятник остался со времен Александра Македонского, говорит заслуженный преподаватель истории, житель Шахтурского района Турдымурод Училдеев. В III веке до нашей эры Александр Македонский напал на нашу землю, которая в то время называлась Бактрией. Кресты в пещерах очень похожи на кресты, которые изображались на христианских знаменах. Я сомневаюсь в правдивости этой версии, поскольку на знаменах Александра не было зафиксировано крестов. Но, скорее всего, эти пещеры остались после крестовых походов, которые были направлены на войну против ислама, говорит Хайрулло Давлатов. Дальше есть упоминание, что этот памятник как христианскую святыню и имеется отношение к эпохе до нашей эры. При разделении христианства представители одной из ее ветвей выдвинулись из Сирии в древнюю Бактрию и расположилась на правом берегу реки Амударьи на высоте около 40 метров над уровнем реки. Эти пещерные ряды характерны для священнослужителей данной группы христиан. Судя по фотографиям, это напоминает знаки и символы буддизма и христианства, подчеркивает доктор исторических наук, профессор Бахтарского госуниверситета Кушвахт Абдуназаров. В кушанскую эпоху, в I-IV веках до нашей эры, буддизм и христианство, греко-буддизм, объединились и появилась некая смешанная культура. Это буддийский памятник. В наши края тогда пришло направление Махаяна этой религии. Другой таджикский ученый Нуриддин Сайфулоев, руководитель отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Академии наук Таджикистана, говорит: «Для того, чтобы получить лучший ответ, я посмотрел ваши фотографии совместно с китайскими учеными. Они сообщили, что буддизм древнего периода также имеет символику, схожую с изображениями креста, и относится к Кушанскому царству».

Между тем, к типу айвашских пещер относятся еще две подобные пещеры, которые расположены в Пяншском районе на берегу реки Пянш, недалеко от границы между Таджикистаном и Афганистаном. В центре потолков тех пещер также изображены кресты. В поселке Фахрабуд Хорасонского района есть место, которое называют Джар-Мачит, Джар-пропасть, Мачит-мечеть. Там также есть подобные пещеры, и там тоже есть михрабы. После прихода ислама в эти места их переделали в мечети. В Сангворском районе на востоке Таджикистана есть усыпальница святого Бурха, и там тоже имеются подобные пещеры. В Хатлунской области имеется немало исторических памятников, имеющих религиозное происхождение. Большая часть из них связана именно с исламом. Из исторического наследия, принадлежащего другим религиям, следует отметить знаменитый Аджинатепа в Ашском районе, буддийский храм VII века. Он является одним из наиболее известных архитектурных памятников и внесен в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО.

0: этот памятник Айвадж, он представлен на рассмотрение?
1: В данный момент она не включена. Аспекты по сохранению не только памятника, архитектурного памятника Айваджа, но по другим памятникам республиканского, внутреннего и международного характера у нас сделана огромная работа. В 2018 году издана историко-культурный каталог историко-культурных памятников по Республике Таджикистан, который по постановлению правительства Таджикистана она была издана. И данные памятники, которые мы уже говорили, в том числе вот Айвадж, она взята в категории памятников республиканского назначения. Они находятся под охраной государства. В данном направлении, как мы уже выше отмечали, в отрасли сохранения историко-культурных памятников даже в первые годы независимости были сделаны уже конкретные шаги, и до сих пор она продолжается. Хочу отметить, что в области сохранения историко-культурных памятников по Республике Таджикистана за период независимости уже приняты законы и постановления правительства об охране историко-культурного наследия Республики Таджикистан. Благодаря миролюбивой политике правительство Республики Таджикистан, особенно лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, для сохранения вот историко-культурных памятников по Республике Таджикистан в 2012 году опять-таки был создан постановление правительства о долгосрочной программе бюджетного характера для сохранения, восстановления и изучения историко-культурных памятников по Республике Таджикистан.
2: Специалисты Управления культуры Хатлонской области утверждают, что на территории области имеется 931 памятник истории и культуры. 720 из них являются археологическими памятниками, но более половины из них остаются неизученными полностью.

Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. За годы независимости в Таджикистане приняты 2265 законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Реализацию среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-2030 годы обсудили в Нью-Йорке. Таджикский национальный университет вошел в новый рейтинг Times Higher Education. Китайские компании присматриваются к инвестиционным возможностям в свободной экономической зоне СУГД. А теперь к основным новостям. За годы государственной независимости высшим законодательным органом страны были приняты 2265 конституционных законов, кодексов и законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Об этом в своем выступлении 14 июля на церемонии открытия здания Министерства юстиции сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. В частности, особо важную роль играют законы Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка, об упорядочении торжеств и обрядов Республики Таджикистан и о статусе учителя. В продолжении данного процесса необходимо разрабатывать и принимать законы, направленные на регулирование новых общественных отношений. И Министерство юстиции обязано активно вносить свой вклад в этом направлении, сказал лидер нации. Как отметил президент, развитие современных технологий, цифровизация государственных услуг, особенно в деятельности нотариальных органов и органов записи актов гражданского состояния, а также повышение качества правовых услуг являются одними из важнейших направлений деятельности органов юстиции. В данном процессе необходимо уделять серьезное внимание вопросам повышения профессионального уровня сотрудников, изучения международного права и владения двумя иностранными языками. Локализацию целей устойчивого развития обсудили министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода с администратором программы развития ООН «Про ООН» Александром Декро. Как сообщили в министерстве, встреча состоялась в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Стороны рассмотрели реализацию среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-2030 годы, финансирование, цифровизацию экономики, зеленую экономику, изменение климата и защиту ледников. Была выражена готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества и эффективной реализации национальных целей развития Республики Таджикистан. В рамках форума также состоялась встреча Абдурахмона Абдурахмонзода с директором управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Димой Аль-Хатибом. Обсуждались вопросы управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата, защиты ледников, зеленой экономики и устойчивого промышленного развития, а также результаты 4-й Душанбинской конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» и параллельные мероприятия конференции. Таджикский национальный университет вошел в новый рейтинг компании Times Higher Education, заняв достойное место среди 1646 ведущих университетов из 116 стран мира. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил ректор вуза Эмомали Насретдинзода. В данном рейтинге высшие учебные заведения оцениваются по 17 целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Таджикский национальный университет, набрав от 33 до 53 балла по совокупности показателей, стал первым высшим учебным заведением Республики Таджикистан, включенным в этот рейтинг. Таким образом, университет получил высокие оценки по всем 17 целям устойчивого развития ООН, сообщил Эмомали Насретдинзода. Общее число обучающихся в университете составляет 23 236 человек. За аналогичный период прошлого года было 22 787 человек. Из них 18 369 человек обучаются по очной форме, 4 767 по дистанционной форме обучения, а 851 человек являются магистрантами, докторантами PhD и докторантами Хабилитацион. Из общего числа обучающихся 40% или же 4623 человека составляют девушки, а оставшиеся 60% – юноши. В рамках расширения экономического и инвестиционного сотрудничества свободную экономическую зону СУГД посетила делегация предпринимателей из Китая. Руководство администрации экономической зоны СУГД ознакомило гостей с деятельностью предприятий, действующими льготами и инвестиционными возможностями. В состав делегации вошли представители компаний, специализирующихся на производстве аккумуляторных батарей и товарного бетона. Они также посетили предприятия-резиденты свободной экономической зоны ООО «Реал» и ООО «Старпласт». Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов, создание новых производств и привлечение иностранных инвестиций. В администрации экономической зоны СУГД подчеркнули готовность оказывать всестороннюю поддержку иностранным инвесторам в реализации новых проектов. Перейдем к зарубежным новостям. Рекордная жара в Европе связана с тем, что привычный океанический антициклон все чаще вытесняется субтропическими антициклонами, приходящими из пустынных регионов. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фиацини.
По его словам, антициклоны, формирующиеся над Сахарой и Иранским Нагорьем, отличаются большой мощностью. Пересекая горные хребты, теплый воздух идет вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия, что приводит к исключительно высоким температурам у поверхности. Климатолог отметил, что если раньше над Западной Европой чаще преобладали океанические антициклоны, то теперь все чаще демонстрируют субтропические воздушные массы из пустынь. По его словам, именно это делает нынешние волны жары особенно интенсивными. Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рис заявила, что аномальная жара, накрывшая страну, стала причиной смерти более 2000 человек в период с 22 по 28 июня. Скелет тиранозавра Рекса длиной 11,5 метров ушел с молотка в Соединенных Штатах Америки за рекордные 50 миллионов долларов, более 3,5 миллиарда рублей. Об этом говорят данные аукциона Sotheby's в Нью-Йорке. По данным торгового дома, древний хищник получил прозвище «Гус». Он является одним из самых крупных когда-либо найденных скелетов тиранозавра. При этом череп ящера исключительно хорошо сохранился. Представлено около 82% костей. Судя по общему размеру и степени развития костей, можно определить, что скелет гуса принадлежал очень крупной, крепкой взрослой особи. Экземпляр был тщательно подготовлен в соответствии с высочайшими стандартами, демонстрируя естественную красоту окаменелости, говорится в сообщении. Предположительно, хищник жил около 67 миллионов лет тому назад. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овоз Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Добрый день! С вами Оглы Январи. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио Обызи Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Таджикистан увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции. Объем поставок превысил 40 миллионов долларов. В Шунанском районе развивается пчеловодство. В регионе насчитывается более 720 пчелиных семей. В Таджикистане создано 78 гектаров плантации павловни. В первом полугодии текущего года из Таджикистана на зарубежные рынки экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 40 миллионов 500 тысяч долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 6 миллионов 700 тысяч долларов или на 19,7%. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции агентства по экспорту при правительстве Республики Таджикистан. Основную долю экспорта составили сухофрукты. Их поставки за рубеж достигли 26 миллионов 500 тысяч долларов. Также экспортировано свежих фруктов на сумму 7 миллионов долларов, овощей на 6 миллионов долларов, а другие виды сельскохозяйственной продукции составили около 1 миллиона долларов. Значительный вклад в развитие экспортного направления внесло государственное унитарное предприятие «Таджагропромэкспорт». За отчетный период предприятие поставило на внешние рынки 21 900 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму около 59 миллионов 700 тысяч сомони. В агентстве по экспорту отметили, что совместно с дихканскими хозяйствами была организована работа по вывозу сезонной продукции, фруктов и овощей. Особое внимание уделяется расширению рынков сбыта, повышению качества продукции и поддержке отечественных производителей. Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции является одним из важных направлений экономической политики страны. Увеличение поставок способствует росту доходов сельхозпроизводителей, созданию новых рабочих мест и укреплению позиций таджикской продукции на международных рынках. В Шунанском районе Горно-Бадахшанской автономной области продолжается развитие пчеловодства. В настоящее время в районе насчитывается более 720 пчелиных семей. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти Шунанского района, благоприятные природно-климатические условия, разнообразие медоносных растений и уникальная экология региона создают хорошие возможности для производства натурального и качественного меда. Пчеловодство является одним из перспективных направлений сельского хозяйства. Развитие этой отрасли способствует обеспечению населения экологически чистой продукцией, повышению доходов семей, созданию новых рабочих мест и поддержке сельской экономики. Особое значение пчелы имеют и для развития растениеводства. Благодаря естественному опылению повышается урожайность многих сельскохозяйственных культур, что положительно влияет на производство продовольственной продукции. Власти района отмечают, что в последние годы внимание к развитию пчеловодства значительно усилилось. Для поддержки отрасли в стране создана необходимая правовая база. В частности, принят закон Республики Таджикистан о пчеловодстве, а также другие нормативные документы, регулирующие деятельность пчеловодов и направленные на дальнейшее развитие отрасли. Природные условия Шунанского района позволяют производить мед высокого качества. Горные луга, богатая растительность и чистая окружающая среда создают благоприятные основы для получения натуральной продукции. Развитие пчеловодства в регионе рассматривается как важное направление для повышения занятости населения и эффективного использования природных возможностей. Специалисты считают, что расширение пчелиных хозяйств позволит увеличить объемы производства меда, укрепить продовольственную безопасность и создать дополнительные источники дохода для жителей района. Сегодня пчеловодство остается одной из востребованных отраслей аграрного сектора Таджикистана, а поддержка этого направления способствует устойчивому развитию сельских территорий и сохранению природного богатства страны. В Таджикистане продолжается работа по развитию выращивания павловни, быстрорастущего дерева, имеющего экологическое и экономическое значение. В рамках реализации программы развития выращивания павловни в Республике Таджикистан на 2024 и 2028 годы в стране уже создано 78 гектаров плантации этого растения. Как сообщили в агентстве лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан, основная цель программы – создание 200 гектаров плантации павловни, производство
производство качественной древесины, снижение выбросов парниковых газов и развитие зеленой экономики. Павловня считается одним из самых быстрорастущих деревьев. За 7-8 лет она достигает промышленного размера и может использоваться в строительстве, мебельной промышленности и деревообработке. В настоящее время в питомниках и лесных хозяйствах страны выращивается более 200 тысяч саженцев павловни. Планируется ежегодно производить до 100 тысяч новых саженцев для расширения площадей. Специалисты отмечают, что павловня имеет важное экологическое значение. Дерево способствует очищению воздуха, восстановлению почвы и снижению негативного воздействия изменений климата. Кроме того, его листья могут использоваться как корм для животных, а цветы являются источником нектара для пчеловодства. Древесина павловни отличается легкостью, прочностью и устойчивостью к влаге. Ее применение позволит увеличить производство отечественного сырья и снизить зависимость от импортных материалов. Развитие плантации павловни также способствует созданию новых рабочих мест, увеличению зеленых насаждений и улучшению экологической ситуации в стране. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овази Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угуло Январи. Спасибо, что были с нами.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.

В истории таджикской культуры есть имена, которые становятся символами целой эпохи. К таким выдающимся личностям по праву относится Хабибулло Абдуразоков, талантливый актер, режиссер, педагог и общественный деятель, посвятивший всю свою жизнь служению искусству. Его творчество оказало огромное влияние на развитие национального театра и кинематографа, а созданные им образы навсегда вошли в золотой фонд таджикской культуры.

Хабибулло Абдуразоков родился 7 ноября 1937 года. В 30-х годах отец был репрессирован и, как указано в судебном приговоре, сослан в Сибирь за то, что учился вместе с сыном бухарского миллиардера Файзулло Хаджаева. Находясь в ссылке, его отец узнал о рождении своего сына и назвал его Хабибулло, что в переводе на русский означает «любимец Аллаха». С ранних лет Хабибулло проявлял интерес к литературе, театру и народному творчеству. Стремление к искусству привело его в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве, где он получил профессиональное актерское образование. Именно там сформировались его творческие взгляды, художественный вкус и понимание высокой миссии театра. После окончания института Абдуразоков вернулся на родину и начал работать в таджикском театре. Уже первые роли продемонстрировали его незаурядный талант, глубокое проникновение в психологию персонажа и редкую способность перевоплощения. Его сценические образы отличались жизненной правдивостью, эмоциональной выразительностью и внутренней силой. За годы творческой деятельности актер создал десятки незабываемых ролей в произведениях таджикской, русской и мировой драматургии. Особое место в его репертуаре занимали героические исторические персонажи, воплощавшие лучшие качества человека – честь, достоинство, мужество и верность своему народу. Зрители восхищались его исполнением ролей в спектаклях «Дохунда», «Рустам и Сухроб», «Ромео и Джульетта», «Горячее сердце» и многих других постановках. Хабибулло Абдуразоков был одним из основателей Республиканского фестиваля профессиональных театров «Парасту» и создателем первого негосударственного театра Таджикистана.

0: Уважаемые слушатели, мы долго беседовали с театральным критиком Мамадуло Табари о творчестве и о вкладе, сделанном Хабибуло Абдуразаковым в развитие культуры Таджикистана.
1: Я Мухаммадуло Табари, театровед, театральный критик. Появление вот этой плеяды, вот этого курса выпускников 60-го года ГИТИСа имени Луначарского можно определить как ярчайшее событие в культурной жизни нашей республики. Поначалу их определили в Худжанский театр музыкальной комедии имени Александра Сергеевича Пушкина. Теперь он носит имя Камоли Худжанди. Но через год Ефим Исаевич Метельман, главный режиссер театра имени Лахути, увидел этих ребят и сказал, они должны работать у нас в столице. Действительно, они принесли с собой новую эстетику. Они изменили театральное видение, хотя они всего лишь были актерами.
2: Вот это московская школа.
1: Действительно, это были вот 60-е годы, это переломный период какой-то нравственный, эстетический, вот не только в театральном, в кино, но и во всей культуре, в поэзии. И вот до этого в таджикском театре бытовала такая патетический, романтический стиль. Наши актеры очень с патетикой говорили. Но они принесли совершенно другую эстетику, где наравне со словом, вообще-то театр и кино всегда были литературоцентричными видами искусства. Но вот они принесли совершенно другое видение. Они какие-то бешеные пришли. Они и играют, и танцуют, и ходят, и одновременно говорят на очень доступном зрителю, понятном, наравне со зрителем, с ним разговаривают. Театральная среда очень сразу же их полюбила. Производились очень многие вводы в спектакли. Их вот Хабибуло Абдуразакова и его однокурсников стали очень быстро вводить в роли действующих спектаклей. И специально под них уже ставили спектакли. Под них, под эту группу. И вот, знаете, удивляет совершенно еще другое. Помимо всего этого, они пришли как какие-то миссионеры. Они знали, что они должны поднять культурный уровень нашей республики. И они активно участвовали и в художественной самодеятельности. Они очень снимались много в кино, участвовали в телепередачах. И здесь же проявился еще особый дар Хабибуло Абдуразакова как чтеца. Вы помните по кино ролям, а вот мои родители очень любили его слушать именно вот театру микрофона, вот литературное чтение. Прям вот я помню, у нас дома его, как он читал Дохунда, Садриддина, они прям ждали. Вот этот дар потом во многом ему пригодилось по жизни. Он отучился у Охлопникова на режиссера, очень много ставил. Потом он руководил Союзом театральных деятелей Таджикистана, о котором, вот о том периоде, очень хорошо отзывается наше старшее поколение. Это был тот период, когда стал мощнейшей творческой организацией нашей республики Союз театральных деятелей. Имел очень много подсобных хозяйств, много материально помогал. Благодаря Хабибуло Абдуразакову и его единомышленникам впервые на территории Центральной Азии появились театральные фестивали. Сейчас вся театральная жизнь во всем мире, вот театральная жизнь, она крутится вокруг фестивалей. Мы организовали наш республиканский

За свою жизнь он сыграл около 30 театральных ролей и создал десятки ярких режиссерских постановок, оставив глубокий след в истории таджикского театра и кинематографа. Не менее ярким был его вклад в развитие таджикского кино. Хабибулло Абдуразуков снимался в художественных фильмах, которые стали классикой национального кинематографа. Его экранные герои всегда отличались глубиной характера и человеческой искренностью. Благодаря природной харизме и высокому профессионализму он пользовался любовью миллионов зрителей не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Как режиссер Абдуразуков стремился к поиску новых художественных форм, сохраняя при этом уважение к национальным традициям. Его постановки отличались масштабностью, продуманностью деталей и глубоким философским содержанием. Он был убежден, что театр должен не только развлекать зрителя, но и воспитывать его, формировать нравственные ценности и чувство ответственности перед обществом. Особое место в жизни мастера занимала работа с молодым поколением. Он щедро передавал свой опыт начинающим актерам, помогал им раскрывать талант, учил сценической культуре и профессиональной дисциплине. Многие известные артисты Таджикистана считают себя его учениками, продолжая традиции, заложенные своим наставником.

Помимо этого, можно говорить о его актерских способностях. Это был потрясающий человек со своей харизмой. И его роли, его герои, они нравственно очень богатые люди. Вот на сцене таджикского театра не только он же очень исполнял и классические роли, и современные драматургии, и нашу национальную классику, и современную драматургию. Всегда с его появлением появился новый тип интеллигента, думающего. До этого было или страдающий, или там героически настроенный. Таким он запомнился и его Карл Маур в «Разбойниках» Шиллера. Таким был его Чацкий в «Горе от ума». Даже таким был его Отелло. Отелло Хабибулло Абдуразакова, он был действительно человеком нового времени. Таким, каким писал его сам Шекспир. С новым видением. Чувствовалось, что вот с ним на сцену выходит глоток свежего воздуха, его харизмой. Он очень хорошо понимал язык, тонкости языка. Вот его паузы, его ударения логические, они во многом отличались от ударения, от пауз, от способа передачи старшего поколения, корифеев. Сначала очень вдумчиво, очень осторожно, но приняли этот такой его метод, его стилистику. Но потом оно стало не только для него, но и для всего таджикского театра очень главенствующим.

Еще будучи студентом, Хабибулло Абдуразоков в 1956 году снялся в фильме «Илья Муромец», где сыграл роль половца. И это был его дебют в кинематографе. После окончания института он вернулся в Таджикскую ССР и был принят в труппу Ленинабадского театра музыкальной комедии, где прослужил вплоть до 1961 года, когда был принят в труппу театра имени Абулкосима Лохути, где был до 1969 года. В этом году он попробовал себя и в качестве театрального режиссера, вернувшись в Ленинабадский театр музыкальной комедии имени Пушкина в должности главного режиссера, где проработал до

0: 1971 года. Вернулся в кинематограф и снялся более чем в 30 кинофильмах и телесериалах. При этом в фильме «Горная станция» работал в качестве актера и режиссера. Являлся также председателем Союза театральных деятелей Таджикской ССР.
1: Киновед Мехмедулло Табаров рассказывает о его деятельности в кинематографе Таджикистана.
2: Впервые он появился на экране благодаря фильму «Смерть ростовщика». Вот, как вы знаете, сам ростовщик и все события этого фильма проходят вокруг вот ученика медресе. Знаете, многие в нашем кинематографе главный успех фильма приписывают Зухиру Дусматову. Это бесспорно. Но именно благодаря сопоставлению героя Заира Дусматова с героем Хабибулло Абдуразакова, который является интеллигентнейшим, честнейшим, добрейшим, красивейшим, порядочнейшим человеком, вот проявляется вся алчность, весь комплекс вот Куриш-Хамба именно благодаря тонкой ювелирной работе Хабибулло Абдуразакова. Был бы другой исполнитель в этой роли, фильм, я думаю, не обрел бы такую популярность, потому что она была бы односторонной. Там был бы только Кори Исмат. А вот этот свет, сколько света нес, столько знаний, сколько добра нес в себе герой Хабибулло Абдуразакова. И он по жизни был таким. Знаете, вот есть многие люди, которые, они могут только существовать как артист на сцене. По жизни их не различат. Но он был такой харизматичный, артистичный и по жизни. Он мог хорошо одеваться, хорошо говорить, хорошо убеждать и по жизни.
1: О творческой деятельности. За всю свою творческую карьеру Абдуразаков снялся более чем в 30 художественных фильмах, в том числе в культовых «Смерть ростовщика», «Охота на дракона», «Джура охотник из Минархара», «Тишины не будет», «Мирное время», «Измена», «Разоблачение», «Третья дочь», «Четверо из Чорсанга», «Здравствуй, добрый человек», «Пятеро на тропе», «Тайна забытой переправы», «Горная станция», «Белая дорога», «Восход над Гангом», «Сказание о Сьявуши», «На крутизне», «Осада», «Человек меняет кожу», «Контрольная полоса», «Репутация», «Хромой дервиш», «Дополнительно прибывает на второй путь», «Взгляд», «Простая жизнь Бобо Амина», исполнитель роли в художественном фильме Душанбинской студии телевидения «Черный ангел», в художественных фильмах киностудии «Узбекфильм», «Служу Отечеству», «Охота за дьяволом», «В ожидании отца», «Пленник», «Шукрона». Но в кино запомнился ролями Бахридина в фильме «Смерть ростовщика», Хайдара в картине «Четверо из Чорсанга», Мухторова в фильме «Горная станция», Асан Шаха в ленте «Утро Ганга», Караванбаши в фильме «Хромой дервиш». Как режиссер Хабибулло Абдуразаков поставил спектакли «Мост Фатеханьози», «Карим Дейвона» Турахона Ахматхонова, «Когда город спал» Чхигидзе, «На перекрестке» Нура Табарова и другие.
2: На сцене он строил очень замечательные мизансцены, даже фотографичные, очень интересные, красивые мизансцены.
3: Его камера любила.
2: Да. Но вот здесь вот ощущалась каждая личность, пространство каждого человека, его влияние, его дыхание, его пульс, его присутствие. Иногда строили такие мизансцены, что там их не различать было. Но он каким-то убедительным образом строил, что ты чувствовал не только там не видел, а вот чувствовал ту пульс, настроение каждого героя. И вот у нас запомнились вот мост Фотеха Ньозе и про Великую Отечественную войну. Был такой эпизод, когда вот с коляской и вот этот мост то завоевывает противники, то наши солдаты. И вот этот каждый переход по ту сторону моста, оно не только меняло ситуацию, оно меняло каким-то особым образом людей. Строил удивительные метафоры. Он ставил еще и произведение Нура Табарова «Страх». И вот там у этого главного героя, который вот наши события в годы гражданской войны примыкает к преступной группе и там совершает много злодейства, и в конце он переживает очень тяжелые муки душевные. И вот там есть кортик у него. И в течение всего спектакля, и вы знаете, настолько ювелирно было построено вот отношение вот этого главного героя к этому кортику, через которого хотел он себя убить. И оно работало, не повторяло значение. Он становился его другом, становился его врагом, как бы попутчиком, судьей, жертвой. Он мог вот такие очень интересные строить мизансцены и метафоры. Это был период, когда вот на сцену уже выходили великие реформаторы советского театра: Ефремов, Марк Захаров, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, Хабибулло Абдурозаков. Как бы пройдя вот эту школу, стал нести очень много нового в нашу режиссуру. Да, потом это был период, когда начинались споры о режиссерском театре, являясь, с одной стороны, действительно сторонником, между прочим, ярым сторонником режиссерского театра, он столько свободы давал актеру. Он так бережно относился к автору. Он так бережно относился и мог трепетно работать с драматургом. То, что у нас появился такой замечательный драматург с определенным своим видением. Нур Табаров – это во многом заслуга Хабибулло Абдуразакова.
3: Они еще были большие друзья.
2: Друзья, же. Да. Они вместе очень много работали. И потом, когда уже ставили его на перекрестке в Ашхабаде, в Академическом драматическом театре Ашхабада, ставил Хабибулло Абдуразаков. Об этом, хотя его ставили и у нас, в Таджикистане, с замечательным актерским ансамблем. Там ведь играл сам Ато Мухамеджанов, там играл Убайдулло Раджабов, там другие корифеи таджикского театра. Но почему-то заговорили об ашхабадской постановке больше в Союзе, чем о нашей.

Дрозоков обладал не только выдающимся актерским дарованием, но и высокими человеческими качествами. Коллеги вспоминали его как интеллигентного, мудрого и доброжелательного человека, преданного своему делу и искренне любившего людей. Его уважали за принципиальность, трудолюбие и верность избранному пути. За многолетнюю плодотворную деятельность он был удостоен высоких государственных наград и почетного звания народного артиста Таджикской ССР. Эти награды стали признанием его огромного вклада в развитие культуры и искусства страны.

у Хабибулло Абдразокова пятеро сыновей: Барзун, Маздо, Нисор, Шахбоз, Шахбол. Он также имел единственную дочь, которая трагически погибла во время гражданской войны в Таджикистане. Всего от пятерых сыновей у него больше 10 внуков.

В одном из своих последних интервью Хабибулло Абдразухов говорил, что его угнетает нынешнее положение таджикского театра и актеров, и считал себя самым счастливым человеком, что Господь наставил его на этот путь. Бубу Джунгафуров, когда кого-то брал на работу, спрашивал о прочитанных книгах, увиденных постановках, спрашивал, кого из известных деятелей искусств, драматургов, балетмейстеров вы знаете, и только потом назначал на должность. Поэтому все старались ходить в оперу, читать как можно больше книг, расширять свои знания и мировоззрение, говорил актер. Основная причина отдаления от театра кроется в безграмотности. Неграмотный человек не ходит в театр. Во времена Советского Союза положение было другим. Сфера театра и кино в Таджикистане развивалась. Преподаватели были грамотными и интеллигентными. Интеллигенция не дремала. В советское время 30-40 писателей сотрудничали с театром. «Людей надо вернуть в театр», — говорил Хабибулло Абдразухов. Я помню, в 1967 году прошли Дни литературы и искусства Таджикистана. И мы с Тахиром Сабировым представили там фильм «Хионат. Измена». В кинотеатре «Россия» состоялся премьерный показ фильма. Тысячи людей носили меня на руках, фотографы и журналисты широко освещали это дело. Когда-то в театре Лахути при Министерстве культуры действовала драматическая студия. Вот туда приходили слушать лекции, беседовать, советоваться. «Я», – продолжал актер, – «вместе с Отемом Улугзаде, Гани Абдулло, Фазлидином Мухаммадиевым, Фотехом Ниози, Абдумаликом Бахари работали день и ночь, чтобы подготовить одну пьесу или драму. Помню, молодая Гулрухсор, когда только окончила университет, написала пьесу и пришла ко мне. Мы вместе поставили представление под названием «Гори Аджинахо», «Пещера бесов», в молодежном театре. Ее показали более 1000 раз.

1987 году Хабиболу Абдуразукову было присвоено звание «Народный артист Таджикской ССР». Он награжден орденами «Дружба народов», «Дружба Шараф» в 2012 году и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. С 1973 года он был членом Союза кинематографистов Таджикистана.

0: 19 января 2021 года Хабибулла Абдуразаков ушел из жизни, оставив после себя богатое творческое наследие. Однако настоящие мастера не уходят бесследно. Они продолжают жить в своих произведениях в памяти зрителей, в сердцах учеников и последователей. В 2023 году в Душанбе был открыт музей Хабибулла Абдуразакова, где собраны его личные вещи, фотографии, документы, театральные костюмы и материалы о творческом пути мастера. Музей включает два просторных зала, внутренние помещения, чайную зону, место для отдыха. Здесь собраны книги, сценические костюмы, фотографии, коллекции, другие памятные вещи, принадлежавшие мастеру. Хабибулла Абдуразакова называли «живой энциклопедией таджикского театра». Коллеги отмечали не только его актерский талант, но и феноменальную память, глубокие знания истории таджикской культуры и литературы. Многие молодые артисты считали его своим учителем и наставником. Можно сказать, что Хабибулла Абдуразаков был не просто актером, а одним из тех людей, которые формировали современную школу таджикского театра и кино на протяжении более полувека. Имя Хабибулла Абдуразакова навсегда останется в истории таджикской культуры как имя великого артиста, талантливого режиссера и истинного служителя искусства. Его жизнь стала примером беззаветной преданности профессии, любви к своему народу и высокой ответственности перед культурным наследием нации.
1: Цикл его героев, ролей, которые он сыграл в кинематографе, это очень яркие личности. Они бывают и исторические, и наши современники. Но свет, как бы ни было, вот внутренний свет, внутренняя культура, она всегда проявляется. И вот этот свет его внутренний, вот эта его культура всегда проявлялась вот в его работах, всегда проявлялась вот в его героях.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: ترسل.
1: پرویناز جان، آلی ای نقشه هاتون بگین.
2: هر یک سراینده کوشش میکند که هنری خود رو با زیبوگی و با بزرگی سیقل دهد و نشان دهد. ما کوشش میکنیم که در دیگر کشورها و دولتها، در دیگر آزمونها اشتراک نماییم و صاحب سزاوار هم گردیم. خوب است، لیکن مهمتر برای من این است که معرفی هنری خودمون باشیم.
1: بله، درست است. هدفی کنسرت ندارین؟
2: دارم. من همه وقت وقتی که مرا به دعوت میکنم به رادیو و به تلویزیون ها، من میگویم که آرزو دارم، کوشش میکنم و کوشش به خرج خواهم کرد که اولین کنسرت خودم را به تیمان و به پرستان و به انسانهایی که نیاز دارند به مثل ما حرکت کنند، رقص کنند، سرود سرایند، کار کنند، فعالیت کنند. خیلی کوشش میکنه، خیلی سخت است. شاد از اون هستم که با دلمون با قوت شد میشود که چنین انسانایی که به مثل استاد بهزاد هستند، به مثل با هستن استادایی که ما رو دستگیری میکنند، هستن که ما میتونیم به طرز و طور امین ها امین و ارزوهای خودمون
1: هنری خود را روش بدهیم. خوب، تشکر زیاد پرویناز جان از اینکه به برنامه آمدین، از صحبتهای خوبتان، از خواندنیهای خوبتان که در به تقدیم شنونده های خودتان نمودین و امیدوارم در برنامه هایی که پیش رو دارین، در این آزمون هایی که پیش رو دارین حتما موفق شدین. بازم تشکر. با همون مدال طلا برگردین و بازم شما رو دعوت
2: بکنین. تشکر زیاد. من خیلی منتظر هستم از دعوتتان. تشکر زیاد.
1: زنده باشین. شنونده عزیز، اینجا برنامه گلبرگ ها رو هم با آخر میبرم. در برنامه امروز پرویناز اقنظروا هنرمند خوب تاجیکی بودن که شما صحبت خوبش شنیدین، آهنگ های زیباش حتما شنیدین و من زرنگیز محمد الله مؤلف و هم گوینده همیشگی برنامه، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.
3: در موج رادیوی آواز تاجیک،
4: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
3: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز میشنوید.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок радио Истуджик приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фарид Мукими, Мутабар Насырова и Угилой Анвари. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. За годы независимости в Таджикистане приняты 2265 законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Реализацию среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-2030 годы обсудили в Нью-Йорке. Таджикский национальный университет вошел в новый рейтинг Times Higher Education. Китайские компании присматриваются к инвестиционным возможностям в свободной экономической зоне СУГД. А теперь к основным новостям. За годы государственной независимости высшим законодательным органом страны были приняты 2265 конституционных законов, кодексов и законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Об этом в своем выступлении 14 июля на церемонии открытия здания Министерства юстиции сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. В частности, особо важную роль играют законы Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка, об упорядочении торжеств и обрядов Республики Таджикистан и о статусе учителя. В продолжении данного процесса необходимо разрабатывать и принимать законы, направленные на регулирование новых общественных отношений. И Министерство юстиции обязано активно вносить свой вклад в этом направлении, сказал лидер нации. Как отметил президент, развитие современных технологий, цифровизации государственных услуг, особенно в деятельности нотариальных органов и органов записи актов гражданского состояния, а также повышение качества правовых услуг, являются одними из важнейших направлений деятельности органов юстиции. В данном процессе необходимо уделять серьезное внимание вопросам повышения профессионального уровня сотрудников, изучения международного права и владения двумя иностранными языками. Локализацию целей устойчивого развития обсудили министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахман Абдурахманзода с администратором программы развития ООН ПРО ООН Александром Декро. Как сообщили в министерстве, встреча состоялась в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Стороны рассмотрели реализацию среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-30 годы, финансирование, цифровизацию экономики, зеленую экономику, изменение климата и защиту ледников. Была выражена готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества и эффективной реализации национальных целей развития Республики Таджикистан. В рамках форума также состоялась встреча Абдурахмана Абдурахманзода с директором управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Димой Аль-Хатибом. Обсуждались вопросы управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата, защиты ледников, зеленой экономики и устойчивого промышленного развития, а также результаты 4-й Душамбинской конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» и параллельные мероприятия конференции. Таджикский национальный университет вошел в новый рейтинг компании Times Higher Education, заняв достойное место среди 1646 ведущих университетов из 116 стран мира. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил ректор вуза Эмумали Насыртдинзода. В данном рейтинге высшие учебные заведения оцениваются по 17 целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Таджикский национальный университет, набрав от 33 до 53 балла по совокупности показателей, стал первым высшим учебным заведением Республики Таджикистан, включенным в этот рейтинг. Таким образом, университет получил высокие оценки по всем 17 целям устойчивого развития ООН, сообщил Эмумали Насыртдинзода. Общее число обучающихся в университете составляет 23 236 человек. За аналогичный период прошлого года было 22 787 человек. Из них 18 369 человек обучаются по очной форме, 4767 по дистанционной форме обучения, а 851 человек являются магистрантами, докторантами PhD и докторантами Habilitation. Из общего числа обучающихся 40% или же 4623 человека составляют девушки, а оставшиеся 60% – юноши. В рамках расширения экономического и инвестиционного сотрудничества свободную экономическую зону СУКТ посетила делегация предпринимателей из Китая. Руководство администрации экономической зоны СУКТ ознакомило гостей с деятельностью предприятий, действующими льготами и инвестиционными возможностями. В состав делегации вошли представители компаний, специализирующихся на производстве аккумуляторных батарей и товарного бетона. Они также посетили предприятия-резиденты свободной экономической зоны ООО «Реал» и ООО «Старпласт». Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов, создание новых производств и привлечение иностранных инвестиций. В администрации экономической зоны СУКТ подчеркнули готовность оказывать всестороннюю поддержку иностранным инвесторам в реализации новых проектов. Перейдем к зарубежным новостям. Рекордная жара в Европе связана с тем, что привычный океанический антициклон все чаще вытесняется субтропическими антициклонами, приходящими из пустынных регионов. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фиацини. По его словам, антициклоны, формирующиеся над Сахарой и Иранским Нагорьем, отличаются большой мощностью. Пересекая горные хребты, теплый воздух идет вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия, что приводит к исключительно высоким температурам у поверхности. Климатолог отметил, что если раньше над Западной Европой чаще преобладали океанические антициклоны, то теперь все чаще демонстрируют субтропические воздушные массы из пустынь. По его словам, именно это делает нынешние волны жары особенно интенсивными. Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рис заявила, что аномальная жара, накрывшая страну, стала причиной смерти более 2000 человек в период с 22 по 28 июня. Скелет тиранозавра Рекса длиной 11,5 метров ушел с молотка в Соединенных Штатах Америки за рекордные 50 миллионов долларов, более 3,5 миллиарда рублей. Об этом говорят данные аукциона Sotheby's в Нью-Йорке. По данным торгового дома, древний хищник получил прозвище «Гус». Он является одним из самых крупных когда-либо найденных скелетов тиранозавра. При этом череп ящера исключительно хорошо сохранился. Представлено около 82% костей. Судя по общему размеру и степени развития костей, можно определить, что скелет гуса принадлежал очень крупной, крепкой взрослой особи. Экземпляр был тщательно подготовлен в соответствии с высочайшими стандартами, демонстрируя естественную красоту окаменелости, говорится в сообщении. Предположительно, хищник жил около 67 миллионов лет тому назад. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овозь Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овазитоджик 105.5 FM. Уважаемые радиослушатели, с вами Фарид Мукими с рубрикой новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане реализуют проект по созданию текстильного кластера. В агентстве миграции обсудили пилотные проекты по трудоустройству узбекистанцев в США. В Кыргызстане сертификаты аэродромов предлагают сделать бессрочными. В Казахстане внедрят автоматизацию на ирригационных каналах. Туркменистан предложил создать единую информационно-правовую базу профсоюзов региона. Перейдем к основным новостям. Правительство Республики Таджикистан и Общество с ограниченной ответственностью Центр промышленного развития 15 июля подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта по созданию текстильного кластера в Республике Таджикистан. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Для реализации проекта предусмотрено привлечение инвестиций в объеме 83,2 миллиона долларов. Проект направлен на создание полного производственного цикла в текстильной отрасли, от выращивания и переработки хлопка до производства пряжи, тканей и готовых швейных изделий. В рамках проекта планируется создать более 5500 новых рабочих мест для местного населения. Реализация проекта будет способствовать развитию легкой промышленности страны, увеличению добавленной стоимости отечественной продукции, наращиванию экспортного потенциала, привлечению прямых иностранных инвестиций, а также обеспечению устойчивого социально-экономического развития Республики Таджикистан. Пилотные проекты по трудоустройству граждан Узбекистана в сельскохозяйственной отрасли США, а также вопрос оформления необходимых документов обсудили директор агентства миграции при кабинете министров Узбекистана Бекзот Мусаев и посол США в республике Джонатан Хеник. Как сообщили в агентстве миграции, глава американской дипломатической миссии отметил важность всесторонней подготовки кандидата, включая их полное информирование об условиях труда и проживания, предполагаемых расходах, оказываемой поддержке и сроках возвращения в Узбекистан. Кроме того, даны рекомендации по оформлению документов в соответствии с установленными требованиями, а также по предварительной проверке визовой и миграционной истории кандидатов. Стороны договорились наладить взаимодействие между агентством миграции и консульским отделом дипломатической миссии США, включая обмен информацией, предварительную координацию собеседований с работодателями и подачу документов. Кроме того, они подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере легальной трудовой миграции на основе поэтапной реализации пилотных проектов. Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете министров вынесло на общественное обсуждение проект приказа об утверждении авиационных правил Кыргызской республики. Одним из основных изменений станет введение бессрочного срока действия сертификата аэродрома. Такой сертификат будет действовать при условии постоянного соблюдения эксплуатантом сертификационных требований и прохождения государственных надзорных мероприятий. Как отмечается в справке обоснования, действующие правила предусматривают ограниченный срок действия сертификата. Основное внимание планируется уделять непрерывному мониторингу безопасности полетов, инспекциям и аудитам вместо обязательного периодического переоформления сертификатов. По данным Госагентства гражданской авиации, новая модель позволит сократить административную нагрузку на эксплуатантов аэродромов и государственный орган, усовершенствовать процедуры сертификации и государственного надзора, привести национальные требования в соответствии с актуальными стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, а также повысить эффективность контроля за безопасностью полетов. В Казахстане продолжается масштабная модернизация ирригационной инфраструктуры. Министерство водных ресурсов и ирригации реализует проекты по реконструкции и обновлению более 4500 километров оросительных каналов, сообщает закон KZ. По итогам текущего года планируется завершить работы на 962 километров каналов. Это позволит улучшить обеспечение водой около 200 тысяч гектаров орошаемых земель и повысить эффективность использования водных ресурсов. Кроме того, при поддержке Исламского банка развития реализуются 9 проектов. В их рамках уже реконструировано около 600 километров каналов из предусмотренных 635. Одним из ключевых направлений остается цифровизация водной инфраструктуры. По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Жандоса Салимова, ведется подготовка документации еще по 264 проектам с внедрением современных технологий учета воды. С 8 по 11 июля в Иссык-Кульской области Кыргызстана прошла региональная конференция «Правовая защита работников образования. Роль профессиональных союзов в современных условиях», в которой приняла участие делегация Туркменистана. В рамках сессии докладов представитель Туркменистана выступила с докладом о профсоюзном сотрудничестве в Центральной Азии. В выступлении отмечалось, что деятельность профсоюзов Туркменистана опирается на положение Конституции и профильного закона, обеспечивающих защиту интересов трудящихся. Отдельное внимание в докладе было уделено расширению взаимодействия с Бюро по деятельности трудящихся или же АКТРАФ, Международной организации труда. В рамках совместного плана на 2026-2027 годы предусмотрены проведение региональной встречи профсоюзных лидеров и конференции в Ашхабаде, а также обучение специалистов в Турине. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозис Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.
1: Радио Овозис Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио Овозис Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио Овозис Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио Овозис Тоджик – путешествие по солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио Овозис Тоджик.

0: уважаемые слушатели, далее мы подробнее расскажем о проблеме орала.
1: Обеспечение людей безопасной питьевой водой из года в год становится более проблематичным. Прогнозы по приросту населения и ее влияние на водные ресурсы в ближайшем будущем неутешительны, отметил глава нашего государства. Он предложил решение этой проблемы посредством строительства водоотвода из чистейшего пресноводного Сарыского озера. По мнению президента Таджикистана, этот проект в условиях нарастания водного дефицита в регионе сможет обеспечить питьевое водоснабжение миллионов людей, проживающих в Центральной Азии. Напомним, что объем крупнейшего в Центральной Азии водоема составляет 17 кубических километров воды и каждый год увеличивается на 10 сантиметров. Известен горький опыт региона – высыхание одного из крупнейших озер мира – Аральского моря, что является результатом крупномасштабного освоения новых земель, площадь которых с 4 миллионов гектаров в 1960 году увеличилась почти до 9 миллионов гектаров в настоящее время. Это привело к резкому сокращению поступления воды в море, в результате которого его объем уменьшился более чем в 10 раз. Этому также способствовал рост населения, количество которого с 20 миллионов человек в 1956 году выросло до 63 миллионов к настоящему времени. По словам президента, главным фактором обеспечения водной безопасности на фоне прогнозируемого сокращения стока рек в Центральной Азии является регулирование использования водных ресурсов на межгосударственном уровне. Эмомали Рахмон подчеркнул, что региону характерно неравномерное распределение водных ресурсов, где более 80% основной сток бассейна Аральского моря формируется на территории стран Верховья, а более 85% используется странами Низовья. Глава государства указал, что из-за отсутствия экономического механизма водопользования прежнее вододеление не удовлетворяет зону формирования стока, и предложил для решения данного выработать долгосрочное соглашение между всеми государствами Центральной Азии, где будут определены взаимовыгодные механизмы их реализации.

0: Таджикистан предлагает, чтобы при разработке любых национальных и региональных подходов и стратегий особое внимание уделялось вопросам урегулирования возвратных вод и механизму гарантированного транзита вод в Аральское море. Особо отметил президент, указав на единственный выход по преодолению Аральского кризиса, как принятие на уровне региона конкретных мер по водосбережению путем реабилитации оросительных систем и земель. Эффективность усилий по спасению Аральского моря, для чего 5 странами региона был учрежден Международный фонд, зависит в первую очередь от четкого и правильного осознания действительности и осуществления конкретных шагов, прежде всего по реабилитации устаревших и отсталых оросительных систем, заявил Эмомали Рахмон. Таджикистан готов к самому тесному сотрудничеству со всеми государствами региона и международными организациями для решения водно-энергетических проблем и оздоровления экологической ситуации в бассейне Аральского моря. Своими размышлениями о проблеме Арала, об исследовательской работе на этом озере рассказывает заведующий лабораторией зоологического института Санкт-Петербурга Николай Васильевич Аладин.
1: Я заведующий лабораторией из Санкт-Петербурга, из зоологического института. Это старейший зоологический институт России. Основан был еще Петром I во время организации Кунсткамеры. Я всю свою сознательную научную жизнь занимаюсь Аралом и Каспием. На Арале я работаю почти уже 40 лет, на Каспии скоро 30 лет. И у нас кое-что получается. Наши совместные усилия российских и казахских специалистов на Малом Арале дали очень хорошие результаты. Мы будем подводить итог пятилетки. Пятилетка на Арале в его северной части дала неплохие результаты. Я думаю, что в ближайшие 5 лет мы сможем сделать вторую фазу проектов по Северному Аралу на казахской территории. И тоже у казахских и российских ученых с привлечениями всех исследователей Центральноазиатского региона тоже будет новый успех. Что делать с южной частью Арала, мы тоже думаем. Там очень много надо средств, очень много нужно состязательных идей. Будем работать и там.
0: В процентном соотношении сколько, вот можно сказать, восстановления Арала? На сколько процентов?
1: В процентах это немного. Уровень повысился на Малом Арале на 3 метра. Площадь увеличилась на небольшие акватории. Но это победа. Даже небольшая победа. Это победа. И именно такая, я абсолютно честный человек, небольшая победа дает нам большую надежду. И через это мы делаем сейчас вторую фазу проекта, где у нас будет построена еще одна плотина. Мы сможем к этим 3-3,5 метров добавить еще несколько метров в заливе Большой Сарачиганак на самом севере. И тогда уже вода придет очень близко к городу Аральску, который очень густо населен и где очень часто люди вспоминают былые времена. То есть мы всегда работали, работаем и будем работать на Арале в первую очередь для людей. И хочу отметить всегда доброе отношение и отеческую заботу Международного фонда спасения Арал, потому что когда у ученых возникают трудности, а я только ученый, я не политик, я не государственный деятель, я только ученый из России. Когда у меня возникают какие-то трудности, я иду в Международный фонд спасения Арала, и мы находим вариант, который позволяет самые сумасшедшие идеи ученых реализовать на практике и тем самым найти оптимальный выход из гнусного экологического кризиса на Арале, который человек сам и создал. Мы, российские ученые, да и ученые всех других стран, знаем и верим, что катастрофа, сделанная руками человека, может быть исправлена тоже руками человека, но мы должны признаться, исправление полное невозможно. может быть исправление в некоторой степени. Но малая победа есть малая победа. Был Чернобыль, был Арал. И если мы будем сидеть и плакать, результата не будет. Мы работаем, и результат получается. Мы делаем все, что можем, и нам Бог помогает.
0: Кстати, о человеке. Вот народ возвращается на берега Арала?
1: Да, с Аральского моря поехали те, для кого Арал не был домом, кто оказался на Арале случайно, по распределению, по стечению жизненных обстоятельств. Вот они, как Арал начал сохнуть, поехали кто на Украину, кто в Германию, кто в Израиль. Ну а тот, кто родился, казах, каракалпак, да ему ехать-то незачем. И они страдали вместе с морем. К сожалению, каракалпаки по-прежнему страдают. А казахи поправили дело, и говорить о том, что все уехали, нет, народ остался основной. Главный народ Аральского побережья остался у себя дома. И сейчас на севере казахи радуются маленькой победе, а каракалпаки ждут свою победу впереди. Так что Арал возрождается, и мы еще много работаем на Каспии, потому что Каспий – это другой важнейший водоем Центральной Азии. И к Каспию выходит моя страна, Российская Федерация. Также должен открыть вам тайну. Для меня по-прежнему родиной являются все просторы Советского Союза. Я буду трудиться на благо всего бывшего СССР, что бы мне это ни стоило. И мой руководитель, академик и нобелевский лауреат Джарас Иванович Алферов, как раз говорил, что нужно быть рядом с белорусами, украинцами, таджиками, казахами, узбеками, со всеми, кто дружной семьей народов СССР делал славную советскую науку. Я впервые слышал большой доклад президента Эмомали Рахмона в Киото. Был Всемирный водный форум, и я этот доклад выслушал. И этот доклад, прочитанный в Киото президентом Таджикистана, открыл новые горизонты. Я всегда был оптимистом, и я уверен, что если мы будем грамотно избавляться от ошибок, то впереди нас ждут новые победы.
0: Напомним, что проблема Аральского моря приняла угрожающие масштабы в 60-х годах 20 века ввиду интенсивного освоения новых земель, развития орошаемого земледелия, строительства для этого ирригационных систем по всей территории Центральной Азии. За последние 50 лет площадь акватории Аральского моря сократилась более чем 4 раза. Объем воды уменьшился в 10 раз, и во столько же раз возросла его минерализация. К тому же зону при Арале также захватывает новообразовавшаяся пустыня. В докладе ООН о человеческом развитии в Центральной Азии отмечено, что истощение Аральского моря имеет не только региональное, но и глобальное значение, где отмечен сложный комплекс экологических, социально-экономических и демографических проблем.

Уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию путешествие в историю моего Таджикистана. И сегодня расскажем о забытых пещерах Айваджа. На юге Таджикистана есть село, которое называется Айвадж. Оно находится в Шахритушском районе на стыке границ, разделяющих Таджикистан, Афганистан и Узбекистан. Это место уникально по нескольким

не знают, их исчезновение может унести с собой тайны истории этого региона. На правом берегу Амударьи, в верхней части холмов, возвышающейся на уровне 30-40 метров от дороги, можно увидеть 18 пещер, похожих на кельи. Они занимают примерно 100 метров. Пещеры находятся в 5 метрах друг от друга. Некоторые из них уже сильно разрушены и уже почти сравнялись с землей. В 70-е годы прошлого столетия над этими пещерами была проложена железная дорога Амузанг-Бохтар, которая действует и ныне. Несмотря на то, что пещеры подвергаются давлению тяжеловесных поездов, большинство из них все равно довольно устойчивы.

0: Пещера представляет собой просторные комнаты с квадратными полами и полукруглыми потолками. В большинстве из них имеется от 1 до 3 комнат. Самая большая комната примерно 3 на 6 метра. Высота потолков не менее 2 метров. В комнатах напротив дверей вытесено что-то сходное с михрабом. В некоторых комнатах есть узкие возвышения до 50 сантиметров, где можно сидеть и спать. В потолке 2 комнат есть изображение крестов, длина одного из которых составляет примерно 5 метров. В стенах высечены ряды различных отверстий. Редкие жители знают о существовании этих пещер, называют это место Хаждахуна или Хаждахгура. 18 комнат или 18 пещер. Это место находится недалеко от пограничной заставы, и доступ к нему запрещен. Ученых заинтересовали изображения крестов на потолках этих пещер, и мы решили узнать, что это за памятники, почему про них мало кто знает.
1: Все-таки это христианская святыня, исламская святыня или центр буддизм. Вообще расскажите об этом памятнике. Что он из себя представляет?
2: Ширали Ходжаев, кандидат исторических наук. Прежде всего, надо отметить, что Республика Таджикистан это расположена в таком удобном географическом расположении, что он как бы соприкасается всех стратиграфических слоений самого исторического периода. Если взглянуть немножко подальше в историю, начиная от эпохи неолита, дальше, если по хронологии, исторической хронологии, если мы пройдем, все исторические этапы всего мирового исторического периода в Таджикистане, она существует и встречается. Не зря вот в первые годы независимости, невзирая на сложной политической ситуации, Республика Таджикистан в постсоветских республиках одним из первых дал заявку на членство в ЮНЕСКО. Это уже было определено в начале года независимости, что Республика Таджикистан берет курс именно на своем представлении всему мировому сообществу, свои историко-культурные памятники и другие достопримечательности нашего древнего народа. Прежде хочу отметить, что историко-культурные памятники, они разделятся на 3 группы. Это археологические, архитектурные и монументальные. Из всего больше 3500 историко-культурных памятников, которые взяты под учет, и они составляющую часть памятников составляют археологические памятники. Это более 70% от общего количества историко-культурных памятников по Республике Таджикистан. Надо особо отметить, что в промежутках где-то 100 километров от самого древнего Айваджа до Аджинатепы Вашского района существует 3 элемента всего мирового культура и религии. Одно из них в Айвадж, это в Шартузском районе, это несторианский памятник 2-1 века нашей эры. Второй – это буддийский монастырь Аджинатепа, это 7-8 век. И третий замечательный архитектурный памятник – это Хаджамашат 9-11 веков. Это исламская культура. И надо отметить, что первые годы, когда вот в древней Сирии, когда проходил раскол,

0: пол внутри самого вот этого ордена, одна из этих групп, она именно мигрировала в древние Бактрии. Угу. Поскольку нынешняя территория Республики Таджикистан относится к одной из частей, северной части древней Бактрии, тогда именно вот этот част, отколовшийся от самого ордена, они выбрали именно территорию нынешнего Таджикистана. Айвадж. Айвадж – это, если мы взглянем на Авесту, угу, есть такое пространство Арьяна-Ваджа, которое, по данным историков, вот, и археологов, замечательных советских, еще зарубежных открыл, таджикские археологи, которые именно изучали эту территорию и эти памятники, она именно относится к региону, который она уже указана священным для зороастризма книги и называется Арьяна-Ваджа. Угу. Что до сих пор ныне существует, это район Айвадж Шартузского района, Хатлонский область Республики Таджикистан. Само по себе вот нахождение и сохранившаяся часть древнего элемента языка таджикского народа от прошлого зороастризма, это тоже огромное достояние этого великого народа, который до сих пор она сохранилась в своей этнологии и в своем языке. Что представляет собой вот памятник Айвадж? Они, в общем, это более 25 келий, вбитые они в самом песчаном каменном холме, которые они составляют одну, дву и трех комнатные келии. Для археологов это очень важный сохранившийся элемент архитектуры, древнего архитектуры, который они, каждый вот по отдельности взятый вот это помещение, они представляют отдельное жилье того времени, то есть вот та группа священников, которые тогда выбрали это место и там жили.
1: Все-таки это религиозные кельи.
0: Это, судя по материалам археологических изучений, которые были сделаны выводы, и плюс та элементы, детали, сохранившиеся в декоре этих памятников, она однозначно определена как религиозный характер этих объектов. В главном помещении на потолке одного из этих кельи там вбито очень большой крест христианского.
1: Все-таки ранний христианский.
0: Да, это ранний христианский памятник, который там до сих пор в очень хорошем состоянии, она сохранился. Угу. И они по своему размеру, мне кажется, в нынешней территории, в нынешнем регионе нету такого аналогии и по сохранившейся сейчас данного объекта.
1: Это все так хорошо там сохранилось?
0: Да.
1: К великой радости.
0: Да, это можно сказать, что она действительно для науки, вообще для всемирной науки, а это очень характерный такой памятник, объект, который они до сих пор сохраняют.

0: Данный памятник был зарегистрирован еще в начале 50-х годов прошлого века учеными Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Академии наук Таджикистана. В архитектуре Айвашских пещер прослеживаются признаки религиозной архитектуры. Ученые Хмельницкий и Атаханов в отчетной статье по итогам работы своей группы о работе Шаартузского археологического отряда 1968-70-х годов указали религиозную значимость мемориала, построенного в ту эпоху. Ученые и археологи расходятся во мнении о принадлежности этих пещер к разным религиям. Часть из них считает, что на юге Таджикистана обнаружены древнехристианские памятники, другие же считают, что это пещеры буддийские.
1: Что там вот такого уникального, интересного? И как получилось, что вот такой памятник, он сохранился до наших дней?
2: Прежде всего, она, если взять по географическому расположению, она находится в таком видном холмистом месте, который она ограничивает именно с нашей, с нашей вот Республики Таджикистан, это напротив Афганистана и дальше Республики Узбекистан. Это как бы находится на самом центре перекресток самого Великого Шелкового пути, который именно с территории Афганистана, то есть с Балха, переходит к Средней Азии. И слава Богу, что Богом дарены вот эти памятники, которые находятся у нас в Республике Таджикистан, они являются уникальными памятниками только местного и регионального назначения. Они являются уникальными международными.
1: А вот можно сказать, как долго они там, вот эти священнослужители, находились? Можно вот так предварительно? Сколько времени они, почему они оттуда ушли?
2: Ну, это вопрос к истории, потому что это очень ранний период истории. Наверняка там существовали такие эти какие-нибудь исторические вот эти моменты.
1: Может которые... быть, это временно крестоносцы там прошли и оставили свои...
2: Нет, это капитальные памятники, которые она действительно там были, потому что там полностью сохранена и самого вот этой объекта, то есть это келья. Плюс там вся очень в хорошем это состоянии хозяйственная часть данного памятника, который существует о том, что здесь действительно долгое время существовала вот эти...
1: Христианская община.
2: Да.
1: А что вы еще можете добавить к своему рассказу? Какие-то предметы там, что-то было?
2: Прежде всего, это еще раз хочу отметить, что это доказывает о том, что таджикский народ издревле в своем истории она всегда была толерантна ко всему культуре, религии всемирного характера.
1: Да.
2: Если мы, вот как говорили, вот на промежуток где-то 100 километров, если смотрим, там сохранились уникальные все вот и христианского характера, и буддийского характера, плюс мусульманские вот эти объекты,
1: Спящий
2: которые там...
1: Будда, Ваджинатепи.
2: Да. И вот это медресе Ходжа Машад, который это уникальный в своем роде архитектурный памятник. И вот это о чем говорит? О том, что действительно таджикский народ, она имеет древнейшие корни, и она всегда была толерантна.
1: Культурно.
2: То есть они жили в мире с другими народами, другими религиями, дружно и очень миролюбно.
0: С точки зрения планировки, внутреннего устройства и строительных приемов рассматриваемый памятник не находит себе аналога в среднеазиатском зодчестве после арабской мусульманской эпохи. Наоборот, в архитектуре раннего доарабского средневековья на Среднем Востоке крупные комплексы искусственных пещер хорошо известны и всюду связываются с сооружениями одного определенного назначения – монастырями. Описывая найденные памятники, они производят сравнение. Одно из них гласит: «В нашем же случае ветви креста имеют трапециевидную, резко расширяющуюся от центра к краям форму, и по своему очертанию рельеф более всего похож на знак старого русского ордена Святого Георгия». Историк Айдогди Курбанов, опираясь на указанную статью, предложил, что этот памятник христианства, возможно, нестерианства – Борис Анатольевич Литвинский, который известен как основатель научной школы археологии в Таджикистане, подвергает сомнению выводы автора в той же статье. Таджикские специалисты имеют другие гипотезы по поводу принадлежности этого памятника той или иной религии. Этот памятник остался со времен Александра Македонского, говорит заслуженный преподаватель истории, житель Шахтурского района Турдымурод Училдеев. В III веке до нашей эры Александр Македонский напал на нашу землю, которая в то время называлась Бактрией. Кресты в пещерах очень похожи на кресты, которые изображались на христианских знаменах. Я сомневаюсь в правдивости этой версии, поскольку на знаменах Александра не было зафиксировано крестов. Но, скорее всего, эти пещеры остались после крестовых походов, которые были направлены на войну против ислама, говорит Хайрулло Давлатов. Дальше есть упоминание, что этот памятник как христианскую святыню и имеется отношение к эпохе до нашей эры. При разделении христианства представители одной из ее ветвей выдвинулись из Сирии в древнюю Бактрию и расположились на правом берегу реки Амударьи на высоте около 40 метров над уровнем реки. Эти пещерные ряды характерны для священнослужителей данной группы христиан. Судя по фотографиям, это напоминает знаки и символы буддизма и христианства, подчеркивает доктор исторических наук, профессор Бахтарского госуниверситета Хушвахт Абдуназаров. В Кушанскую эпоху, в I-IV веках до нашей эры, буддизм и христианство, греко-буддизм, объединились и появилась некая смешанная культура. Это буддийский памятник. В наши края тогда пришло направление Махаяна этой религии. Другой таджикский ученый Нуридин Сайфулоев, руководитель отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Академии наук Таджикистана, говорит: «Для того, чтобы получить лучший ответ, я посмотрел ваши фотографии совместно с китайскими учеными. Они сообщили, что буддизм древнего периода также имеет символику, схожую с изображениями креста, и относится к Кушанскому царству».

Между тем, к типу Айвашских пещер относятся еще две подобные пещеры, которые расположены в Пяншском районе на берегу реки Пянш, недалеко от границы между Таджикистаном и Афганистаном. В центре потолков тех пещер также изображены кресты. В поселке Фахрабуд Хурасонского района есть место, которое называют Джар-Мачит, Джар-пропасть, Мачит-мечеть. Там также есть подобные пещеры, и там тоже есть михрабы. После прихода ислама в эти места их переделали в мечети. В Сангворском районе на востоке Таджикистана есть усыпальница святого Бурха, и там тоже имеются подобные пещеры. В Хатлонской области имеется немало исторических памятников, имеющих религиозное происхождение. Большая часть из них связана именно с исламом. Из исторического наследия, принадлежащего другим религиям, следует отметить знаменитый Аджинатепа в Ашском районе, буддийский храм VII века. Он является одним из наиболее известных архитектурных памятников и внесен в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО.

0: этот памятник Айвадж, он представлен на рассмотрение?
1: В данный момент она не включена в аспекте по сохранению не только памятника, архитектурного памятника Айваджа, но и по другим памятникам республиканского, внутреннего и международного характера. У нас сделана огромная работа. В 2018 году издана историко-культурный каталог историко-культурных памятников по Республике Таджикистан, который по постановлению правительства Таджикистана она была издана. И данные памятники, которые мы уже говорили, в том числе вот Айвадж, она взята в категории памятников республиканского назначения. Они находятся под охраной государства. В данном направлении, как мы уже выше отмечали, в отрасли сохранения историко-культурных памятников даже в первые годы независимости были сделаны уже конкретные шаги, и до сих пор она продолжается. Хочу отметить, что в области сохранения историко-культурных памятников по Республике Таджикистан за период независимости уже приняты законы и постановления правительства об охране историко-культурного наследия Республики Таджикистан. Благодаря миролюбивой политике правительства Республики Таджикистан, особенно лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, для сохранения вот историко-культурных памятников по Республике Таджикистан в 2012 году опять-таки был создан постановление правительства о долгосрочной программе бюджетного характера для сохранения, восстановления и изучения историко-культурных памятников по Республике Таджикистан.
2: Специалисты Управления культуры Хатлонской области утверждают, что на территории области имеется 931 памятник истории и культуры. 720 из них являются археологическими памятниками, но более половины из них остаются неизученными полностью.

Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. За годы независимости в Таджикистане приняты 2265 законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Реализацию среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-2030 годы обсудили в Нью-Йорке. Таджикский национальный университет вошел в новый рейтинг Times Higher Education. Китайские компании присматриваются к инвестиционным возможностям в свободной экономической зоне Сугд. А теперь к основным новостям. За годы государственной независимости высшим законодательным органом страны были приняты 2265 конституционных законов, кодексов и законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Об этом в своем выступлении 14 июля на церемонии открытия здания Министерства юстиции сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. В частности, особо важную роль играют законы Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка, об упорядочении торжеств и обрядов Республики Таджикистан и о статусе учителя. В продолжении данного процесса необходимо разрабатывать и принимать законы, направленные на регулирование новых общественных отношений, и Министерство юстиции обязано активно вносить свой вклад в этом направлении, сказал лидер нации. Как отметил президент, развитие современных технологий, цифровизация государственных услуг, особенно в деятельности нотариальных органов и органов записи актов гражданского состояния, а также повышение качества правовых услуг являются одними из важнейших направлений деятельности органов юстиции. В данном процессе необходимо уделять серьезное внимание вопросам повышения профессионального уровня сотрудников, изучения международного права и владения двумя иностранными языками. Локализацию целей устойчивого развития обсудили министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода с администратором программы развития ООН ПРООН Александром Декро. Как сообщили в министерстве, встреча состоялась в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке. Стороны рассмотрели реализацию среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-30 годы, финансирование, цифровизацию экономики, зеленую экономику, изменение климата и защиту ледников. Была выражена готовность к расширению взаимовыгодного сотрудничества и эффективной реализации национальных целей развития Республики Таджикистан. В рамках форума также состоялась встреча Абдурахмона Абдурахмонзода с директором управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Димой Аль-Хатибом. Обсуждались вопросы управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата, защиты ледников, зеленой экономики и устойчивого промышленного развития, а также результаты 4-й Душанбейской конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» и параллельные мероприятия конференции. Таджикский национальный университет вошел в новый рейтинг компании Times Higher Education, заняв достойное место среди 1646 ведущих университетов из 116 стран мира. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил ректор вуза Эмомали Насыретдинзода. В данном рейтинге высшие учебные заведения оцениваются по 17 целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Таджикский национальный университет, набрав от 33 до 53 балла по совокупности показателей, стал первым высшим учебным заведением Республики Таджикистан, включенным в этот рейтинг. Таким образом, университет получил высокие оценки по всем 17 целям устойчивого развития ООН, сообщил Эмомали Насыретдинзода. Общее число обучающихся в университете составляет 23 236 человек. За аналогичный период прошлого года было 22 787 человек. Из них 18 469 человек обучаются по очной форме, 4 767 по дистанционной форме обучения, а 851 человек являются магистрантами, докторантами PhD и докторантами хабилитацион. Из общего числа обучающихся 40% или же 4623 человека составляют девушки, а оставшиеся 60% – юноши. В рамках расширения экономического и инвестиционного сотрудничества свободную экономическую зону Сугд посетила делегация предпринимателей из Китая. Руководство администрации экономической зоны Сугд ознакомило гостей с деятельностью предприятий, действующими льготами и инвестиционными возможностями. В состав делегации вошли представители компаний, специализирующихся на производстве аккумуляторных батарей и товарного бетона. Они также посетили предприятия-резиденты свободной экономической зоны ООО «Реал» и ООО «Старпласт». Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов, создание новых производств и привлечение иностранных инвестиций. В администрации экономической зоны Сугд подчеркнули готовность оказывать всестороннюю поддержку иностранным инвесторам в реализации новых проектов. Перейдем к зарубежным новостям. Рекордная жара в Европе связана с тем, что привычный океанический антициклон все чаще вытесняется субтропическими антициклонами, приходящими из пустынных регионов. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фиацини.
По его словам, антициклоны, формирующиеся над Сахарой и Иранским Нагорьем, отличаются большой мощностью. Пересекая горные хребты, теплый воздух идет вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия, что приводит к исключительно высоким температурам у поверхности. Климатолог отметил, что если раньше над Западной Европой чаще преобладали океанические антициклоны, то теперь все чаще демонстрируют субтропические воздушные массы из пустыни. По его словам, именно это делает нынешние волны жары особенно интенсивными. Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рис заявила, что аномальная жара, накрывшая страну, стала причиной смерти более 2000 человек в период с 22 по 28 июня. Скелет тиранозавра Рекса длиной 11,5 метров ушел с молотка в Соединенных Штатах Америки за рекордные $50 миллионов, более 3,5 миллиарда рублей. Об этом говорят данные аукциона Sotheby's в Нью-Йорке. По данным торгового дома, древний хищник получил прозвище «Гус». Он является одним из самых крупных когда-либо найденных скелетов тиранозавра. При этом череп ящера исключительно хорошо сохранился. Представлено около 82% костей. Судя по общему размеру и степени развития костей, можно определить, что скелет гуса принадлежал очень крупной, крепкой взрослой особи. Экземпляр был тщательно подготовлен в соответствии с высочайшими стандартами, демонстрируя естественную красоту окаменелости, говорится в сообщении. Предположительно, хищник жил около 67 миллионов лет тому назад. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Добрый день! С вами Огуло Январи. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Обози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Таджикистан увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции. Объем поставок превысил 40 миллионов долларов. В Шунанском районе развивается пчеловодство. В регионе насчитывается более 720 пчелиных семей. В Таджикистане создано 78 гектаров плантации павловни. В первом полугодии текущего года из Таджикистана на зарубежные рынки экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 40 миллионов 500 тысяч долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на 6 миллионов 700 тысяч долларов или на 19,7%. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции агентства по экспорту при правительстве Республики Таджикистан. Основную долю экспорта составили сухофрукты. Их поставки за рубеж достигли 26 миллионов 500 тысяч долларов. Также экспортировано свежих фруктов на сумму 7 миллионов долларов, овощей на 6 миллионов долларов. А другие виды сельскохозяйственной продукции составили около 1 миллиона долларов. Значительный вклад в развитие экспортного направления внесло государственное унитарное предприятие «Таджагропромэкспорт». За отчетный период предприятие поставило на внешние рынки 21 900 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму около 59 миллионов 700 тысяч сомони. В агентстве по экспорту отметили, что совместно с дихканскими хозяйствами была организована работа по вывозу сезонной продукции, фруктов и овощей. Особое внимание уделяется расширению рынков сбыта, повышению качества продукции и поддержке отечественных производителей. Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции является одним из важных направлений экономической политики страны. Увеличение поставок способствует росту доходов сельхозпроизводителей, созданию новых рабочих мест и укреплению позиций таджикской продукции на международных рынках. В Шунанском районе Горно-Бадахшанской автономной области продолжается развитие пчеловодства. В настоящее время в районе насчитывается более 720 пчелиных семей. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти Шунанского района, благоприятные природно-климатические условия, разнообразие медоносных растений и уникальная экология региона создают хорошие возможности для производства натурального и качественного меда. Пчеловодство является одним из перспективных направлений сельского хозяйства. Развитие этой отрасли способствует обеспечению населения экологически чистой продукцией, повышению доходов семей, созданию новых рабочих мест и поддержке сельской экономики. Особое значение пчелы имеют и для развития растениеводства. Благодаря естественному опылению повышается урожайность многих сельскохозяйственных культур, что положительно влияет на производство продовольственной продукции. Власти района отмечают, что в последние годы внимание к развитию пчеловодства значительно усилилось. Для поддержки отрасли в стране создана необходимая правовая база. В частности, принят закон Республики Таджикистан о пчеловодстве, а также другие нормативные документы, регулирующие деятельность пчеловодов и направленные на дальнейшее развитие отрасли. Природные условия Шунанского района позволяют производить мед высокого качества. Горные луга, богатая растительность и чистая окружающая среда создают благоприятные основы для получения натуральной продукции. Развитие пчеловодства в регионе рассматривается как важное направление для повышения занятости населения и эффективного использования природных возможностей. Специалисты считают, что расширение пчелиных хозяйств позволит увеличить объемы производства меда, укрепить продовольственную безопасность и создать дополнительные источники дохода для жителей района. Сегодня пчеловодство остается одной из востребованных отраслей аграрного сектора Таджикистана, а поддержка этого направления способствует устойчивому развитию сельских территорий и сохранению природного богатства страны. В Таджикистане продолжается работа по развитию выращивания павловни, быстрорастущего дерева, имеющего экологическое и экономическое значение. В рамках реализации программы развития выращивания павловни в Республике Таджикистан на 2024 и 2028 годы в стране уже создано 78 гектаров плантации этого растения. Как сообщили в агентстве лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан, основная цель программы – создание 200 гектаров плантации павловни, производство
производства качественной древесины, снижение выбросов парниковых газов и развитие зеленой экономики. Павловня считается одним из самых быстрорастущих деревьев. За 7-8 лет она достигает промышленного размера и может использоваться в строительстве, мебельной промышленности и деревообработке. В настоящее время в питомниках и лесных хозяйствах страны выращивается более 200 тысяч саженцев павловни. Планируется ежегодно производить до 100 тысяч новых саженцев для расширения площадей. Специалисты отмечают, что павловня имеет важное экологическое значение. Дерево способствует очищению воздуха, восстановлению почвы и снижению негативного воздействия изменений климата. Кроме того, его листья могут использоваться как корм для животных, а цветы являются источником нектара для пчеловодства. Древесина павловни отличается легкостью, прочностью и устойчивостью к влаге. Ее применение позволит увеличить производство отечественного сырья и снизить зависимость от импортных материалов. Развитие плантации павловни также способствует созданию новых рабочих мест, увеличению зеленых насаждений и улучшению экологической ситуации в стране. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овази Точек» на волне 105.5 FM. С вами была Угуло Январи. Спасибо, что были с нами.

Радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Тоджик».

В истории таджикской культуры есть имена, которые становятся символами целой эпохи. К таким выдающимся личностям по праву относится Хабибулло Абдуразоков, талантливый актер, режиссер, педагог и общественный деятель, посвятивший всю свою жизнь служению искусству. Его творчество оказало огромное влияние на развитие национального театра и кинематографа, а созданные им образы навсегда вошли в золотой фонд таджикской культуры.

Хабибулло Абдуразоков родился 7 ноября 1937 года. В 30-х годах отец был репрессирован и, как указано в судебном приговоре, сослан в Сибирь за то, что учился вместе с сыном бухарского миллиардера Файзулло Хаджаева. Находясь в ссылке, его отец узнал о рождении своего сына и назвал его Хабибулло, что в переводе на русский означает «любимец Аллаха». С ранних лет Хабибулло проявлял интерес к литературе, театру и народному творчеству. Стремление к искусству привело его в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве, где он получил профессиональное актерское образование. Именно там сформировались его творческие взгляды, художественный вкус и понимание высокой миссии театра. После окончания института Абдуразоков вернулся на родину и начал работать в таджикском театре. Уже первые роли продемонстрировали его незаурядный талант, глубокое проникновение в психологию персонажа и редкую способность перевоплощения. Его сценические образы отличались жизненной правдивостью, эмоциональной выразительностью и внутренней силой. За годы творческой деятельности актер создал десятки незабываемых ролей в произведениях таджикской, русской и мировой драматургии. Особое место в его репертуаре занимали героические исторические персонажи, воплощавшие лучшие качества человека – честь, достоинство, мужество и верность своему народу. Зрители восхищались его исполнением ролей в спектаклях «Дохунда», «Рустам и Сухроб», «Ромео и Джульетта», «Горячее сердце» и многих других постановках. Хабибулло Абдуразоков был одним из основателей Республиканского фестиваля профессиональных театров «Парасту» и создателем первого негосударственного театра Таджикистана

0: Уважаемые слушатели, мы долго беседовали с театральным критиком Мамадуло Табари о творчестве и о вкладе, сделанном Хабибуло Абдразоковым в развитие культуры Таджикистана.
1: Я Мухаммадуло Табари, театровед, театральный критик. Появление вот этой плеяды, вот этого курса выпускников 60-го года ГИТИСа имени Луначарского можно определить как ярчайшее событие в культурной жизни нашей республики. Поначалу их определили в Худжанский театр музыкальной комедии имени Александра Сергеевича Пушкина. Теперь он носит имя Камоле Худжанди. Но через год Ефим Исаевич Метельман, главный режиссер театра имени Лахути, увидел этих ребят и сказал, они должны работать у нас в столице. Действительно, они принесли с собой новую эстетику. Они изменили театральное видение, хотя они всего лишь были актерами.
0: Вот это московская школа.
1: Школа она, да. Действительно, это были вот 60-е годы, это переломный период какой-то нравственный, эстетический, вот не только в театральном, в кино, но и во всей культуре, в поэзии. И вот до этого в таджикском театре бытовала такая патетический, романтический стиль. Наши актеры очень с патетикой говорили. Но они принесли совершенно другую эстетику, где наравне со словом, вообще-то театр и кино всегда были литературоцентричными видами искусства. Но вот они принесли совершенно другое вид. Они какие-то бешеные пришли. Они и играют, и танцуют, и ходят, и одновременно говорят на очень доступном зрителю, понятном, наравне со зрителем, с ним разговаривают. Театральная среда очень сразу же их полюбила. Производились очень многие вводы в спектакль. Их вот Хабибуло Абдуразакова и его однокурсников стали очень быстро вводить в роли действующих спектаклей. И специально под них уже ставили спектакли. Под них, под эту группу. И вот, знаете, удивляет совершенно еще другое. Помимо всего этого, они пришли как какие-то миссионеры. Они знали, что они должны поднять культурный уровень нашей республики. И они активно участвовали и в художественной самодеятельности. Они очень снимались много в кино, участвовали в телепередачах. И здесь же проявился еще особый дар Хабибуло Абдуразакова как чтеца. Вы помните по кино ролям, а вот мои родители очень любили его слушать именно вот театру микрофона, вот литературное чтение. Прям вот я помню, у нас дома его, как он читал Дохунда, Садриддина, они прям ждали. Вот этот дар потом во многом ему пригодилось по жизни. Он отучился у Охлопникова на режиссера, очень много ставил. Потом он руководил Союзом театральных деятелей Таджикистана, о котором, вот о том периоде, очень хорошо отзывается наше старшее поколение. Это был тот период, когда стал мощнейшей творческой организацией нашей республики Союз театральных деятелей. Имел очень много подсобных хозяйств, много материально помогал. Благодаря Хабибуло Абдуразакову и его единомышленникам впервые на территории Центральной Азии появились театральные фестивали. Сейчас вся театральная жизнь во всем мире, вот театральная жизнь, она крутится вокруг фестивалей. Мы организовали наш республиканский театральный фестиваль «Парасто», который вот по сей день проводим. Вот. Были организаторами первой международного конкурса артистов балета имени Малики Сабировой. И вот в центре всего этого всегда-всегда находился Хабибуло Абдуразаков.

свою жизнь он сыграл около 30 театральных ролей и создал десятки ярких режиссерских постановок, оставив глубокий след в истории таджикского театра и кинематографа. Не менее ярким был его вклад в развитие таджикского кино. Хабибулло Абдуразаков снимался в художественных фильмах, которые стали классикой национального кинематографа. Его экранные герои всегда отличались глубиной характера и человеческой искренностью. Благодаря природной харизме и высокому профессионализму он пользовался любовью миллионов зрителей не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Как режиссер, Абдуразаков стремился к поиску новых художественных форм, сохраняя при этом уважение к национальным традициям. Его постановки отличались масштабностью, продуманностью деталей и глубоким философским содержанием. Он был убежден, что театр должен не только развлекать зрителя, но и воспитывать его, формировать нравственные ценности и чувство ответственности перед обществом. Особое место в жизни мастера занимала работа с молодым поколением. Он щедро передавал свой опыт начинающим актерам, помогал им раскрывать талант, учил сценической культуре и профессиональной дисциплине. Многие известные артисты Таджикистана считают себя его учениками, продолжая традиции, заложенные своим наставником.

Помимо этого, можно говорить о его актерских способностях. Это был потрясающий человек со своей харизмой. И его роли, его герои, они нравственно очень богатые люди. Вот на сцене таджикского театра не только он же очень исполнял и классические роли, и современные драматургии, и нашу национальную классику, и современную драматургию. Всегда с его появлением появился новый тип интеллигента, думающего. До этого было или страдающий, или там героически настроенный. Таким он запомнился и его Карл Маур в «Разбойниках» Шиллера. Таким был его Чацкий в «Горе от ума». Даже таким был его Отелло. Отелло Хабибулло Абдуразакова, он был действительно человеком нового времени. Таким, каким писал его сам Шекспир. С новым видением. Чувствовалось, что вот с ним на сцену выходит глоток свежего воздуха, его харизмой. Он очень хорошо понимал язык, тонкости языка. Вот его паузы, его ударения логические, они во многом отличались от ударений, от пауз, от способа передачи старшего поколения, корифеев. Сначала очень вдумчиво, очень осторожно, но приняли этот такой его метод, его стилистику. Но потом оно стало не только для него, но и для всего таджикского театра очень главенствующим.

0: Еще будучи студентом, Хабибулло Абдуразаков в 1956 году снялся в фильме «Илья Муромец», где сыграл роль половца. И это был его дебют в кинематографе. После окончания института он вернулся в Таджикскую ССР и был принят в труппу Ленинабадского театра музыкальной комедии, где прослужил вплоть до 1961 года, когда был принят в труппу театра имени Абулкосима Лохути, где был до 1969 года. В этом году он попробовал себя и в качестве театрального режиссера, вернувшись в Ленинабадский театр музыкальной комедии имени Пушкина в должности главного режиссера, где проработал до 1971 года. Вернулся в кинематограф и снялся более чем в 30 кинофильмах и телесериалах. При этом в фильме «Горная станция» работал в качестве актера и режиссера. Являлся также председателем Союза театральных деятелей Таджикской ССР.
1: Киновед Мехмедулло Табаров рассказывает о его деятельности в кинематографе Таджикистана.
2: Впервые он появился на экране благодаря фильму «Смерть ростовщика». Вот, как вы знаете, сам ростовщик и все события этого фильма проходят вокруг вот ученика медресе. Знаете, многие в нашем кинематографе главный успех фильма приписывают Зохиру Дусматову. Это бесспорно, это бесспорно. Но именно благодаря сопоставлению героя Заира Дусматова с героем Хабибулло Абдуразакова, который является интеллигентнейшим, честнейшим, добрейшим, красивейшим, порядочнейшим человеком, вот проявляется вся алчность, весь комплекс вот кориш-хамба именно благодаря тонкой ювелирной работе Хабибулло Абдуразакова. Был бы другой исполнитель в этой роли, фильм, я думаю, не обрел бы такую популярность, потому что она была бы односторонной. Там был бы только Кори Исмат. А вот этот свет, сколько света

0: и немного о творческой деятельности. За всю свою творческую карьеру Абдуразаков снялся более чем в 30 художественных фильмах, в том числе в культовых «Смерть ростовщика», «Охота на дракона», «Джура охотник из Минархара», «Тишины не будет», «Мирное время», «Измена», «Разоблачение», «Третья дочь», «Четверо из Чорсанга», «Здравствуй, добрый человек», «Пятеро на тропе», «Тайна забытой переправы», «Горная станция», «Белая дорога», «Восход над Гангом», «Сказание о Сьявуши», «На крутизне», «Осада», «Человек меняет кожу», «Контрольная полоса», «Репутация», «Хромой дервиш», «Дополнительно прибывает на второй путь», «Взгляд», «Простая жизнь Бобо Амина», исполнитель роли в художественном фильме Душанбинской студии телевидения «Черный ангел», в художественных фильмах киностудии «Узбекфильм», «Служу Отечеству», «Охота за дьяволом», «В ожидании отца», «Пленник», «Шукрона». Но в кино запомнился ролями Бахридина в фильме «Смерть ростовщика», Хайдара в картине «Четверо из Чорсанга», Мухтор в фильме «Горная станция», Асан Шаха в ленте «Утро Ганга», Караванбаши в фильме «Хромой дервиш». Как режиссер Хабибулла Абдуразаков поставил спектакли «Мост Фатеханьози», «Карим Дейвона» Турахона Ахматхонова, «Когда город спал» Чхигидзе, «На перекрестке» Нура Табарова и другие.
1: На сцене он строил очень замечательные мизансцены, даже фотографичные, очень интересные, красивые мизансцены.
2: Его камера любила.
1: Да. Но вот здесь вот ощущалась каждая личность, пространство каждого человека, его влияние, его дыхание, его пульс, его присутствие. Иногда строили такие мизансцены, что там их не различать было. Но он каким-то убедительным образом строил, что ты чувствовал не только там не видел, а вот чувствовал ту пульс, настроение каждого героя. И вот у нас запомнились вот мост Фатеханьози и про Великую Отечественную войну. Был такой эпизод, когда вот с коляской и вот этот мост то завоевывают противники, то наши солдаты. И вот этот каждый переход по ту сторону моста, оно не только меняло ситуацию, оно меняло каким-то особым образом людей. Строил удивительные метафоры. Он ставил еще и произведение Нура Табарова «Страх». И вот там у этого главного героя, который вот в наши события, в годы гражданской войны, примыкает к преступной группе и там совершает много злодейства, и в конце он переживает очень тяжелые муки душевные. И вот там есть кортик у него. И в течение всего спектакля, и вот знаете, настолько ювелирно было построено вот отношение вот этого главного героя к этому кортику, через которого хотел он себя убить. И оно работало, не повторяло значение. Он становился его другом, становился его врагом, как бы попутчиком, судьей, жертвой. Он мог вот такие очень интересные строить мизансцены и метафоры. Это был период, когда вот на сцену уже выходили великие реформаторы советского театра: Ефремов, Марк Захаров, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, Хабибулло Абдуразаков. Как бы пройдя вот эту школу, стал внести очень много нового в нашу режиссуру. Да, потом это был период, когда начинались споры о режиссерском театре, являясь, с одной стороны, действительно сторонником, между прочим, ярым сторонником режиссерского театра, он столько свободы давал актеру. Он так бережно относился к автору. Он так бережно относился и мог трепетно работать с драматургом. То, что у нас появился такой замечательный драматург с определенным своим видением. Нур Табаров – это во многом заслуга Хабибулло Абдуразакова.
2: Они еще были большие друзья.
1: Друзья, да. Они вместе очень много работали. И потом, когда уже ставили его на перекрестке,

перекрестке в Ашхабаде, в академическом драматическом театре Ашхабада, ставил Хабибулло Абдуразаков. Об этом, хотя его ставили и у нас, в Таджикистане, с замечательным актерским ансамблем. Там ведь играл сам Ато Мухамеджанов, там играл Убайдулло Раджабов, там другие корифеи таджикского театра. Но почему-то заговорили об ашхабадской постановке больше в Союзе, чем о нашем.

Абдразуков обладал не только выдающимся актерским дарованием, но и высокими человеческими качествами. Коллеги вспоминали его как интеллигентного, мудрого и доброжелательного человека, преданного своему делу и искренне любившего людей. Его уважали за принципиальность, трудолюбие и верность избранному пути. За многолетнюю плодотворную деятельность он был удостоен высоких государственных наград и почетного звания народного артиста Таджикской ССР. Эти награды стали признанием его огромного вклада в развитие культуры и искусства страны.

У Хабибулло Абдуразокова пятеро сыновей: Барзул, Маздо, Нисор, Шахбоз, Шахбол. Он также имел единственную дочь, которая трагически погибла во время гражданской войны в Таджикистане. Всего от пятерых сыновей у него больше 10 внуков.

В одном из своих последних интервью Хабибулло Абдуразаков говорил, что его угнетает нынешнее положение таджикского театра и актеров, и считал себя самым счастливым человеком, что Господь наставил его на этот путь. Бубу Джунгафуров, когда кого-то брал на работу, спрашивал о прочитанных книгах, увиденных постановках, спрашивал кого из известных деятелей искусств, драматургов, балетмейстеров вы знаете, и только потом назначал на должность. Поэтому все старались ходить в оперу, читать как можно больше книг, расширять свои знания и мировоззрение, говорил актер. Основная причина отдаления от театра кроется в безграмотности. Неграмотный человек не ходит в театр. Во времена Советского Союза положение было другим. Сфера театра и кино в Таджикистане развивалась. Преподаватели были грамотными и интеллигентными. Интеллигенция не дремала. В советское время 30-40 писателей сотрудничали с театром. «Людей надо вернуть в театр», – говорил Хабибулло Абдуразаков. Я помню, в 1967 году прошли Дни литературы и искусства Таджикистана. И мы с Тахиром Сабировым представили там фильм «Хионат. Измена». В кинотеатре «Россия» состоялся премьерный показ фильма. Тысячи людей носили меня на руках, фотографы и журналисты широко освещали это дело. Когда-то в театре Лахути при Министерстве культуры действовала драматическая студия. Вот туда приходили слушать лекции, беседовать, советоваться. Я, продолжал актер, вместе с Отемом Улугзаде, Гани Абдулло, Фазлидином Мухаммадиевым, Фотехом Ниози, Абдумаликом Бахари работали день и ночь, чтобы подготовить одну пьесу или драму. Помню, молодая Гулрухсор, когда только окончила университет, написала пьесу и пришла ко мне. Мы вместе поставили представление под названием «Гори Аджинахо» – «Пещера бесов» в молодежном театре. Ее показали более 1000 раз.

1987 году Хабиболу Абдуразукову было присвоено звание «Народный артист Таджикской ССР». Он награжден орденами «Дружба народов», «Дружба Шараф» в 2012 году и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. С 1973 года он был членом Союза кинематографистов Таджикистана.

0: 19 января 2021 года Хабибулла Абдуразуков ушел из жизни, оставив после себя богатое творческое наследие. Однако настоящие мастера не уходят бесследно. Они продолжают жить в своих произведениях в памяти зрителей, в сердцах учеников и последователей. В 2023 году в Душанбе был открыт музей Хабибулла Абдуразукова, где собраны его личные вещи, фотографии, документы, театральные костюмы и материалы о творческом пути мастера. Музей включает два просторных зала, внутренние помещения, чайную зону и место для отдыха. Здесь собраны книги, сценические костюмы, фотографии, коллекции, другие памятные вещи, принадлежавшие мастеру. Хабибулла Абдуразукова называли «живой энциклопедией таджикского театра». Коллеги отмечали не только его актерский талант, но и феноменальную память, глубокие знания истории таджикской культуры и литературы. Многие молодые артисты считали его своим учителем и наставником. Можно сказать, что Хабибулла Абдуразуков был не просто актером, а одним из тех людей, которые формировали современную школу таджикского театра и кино на протяжении более полувека. Имя Хабибулла Абдуразукова навсегда останется в истории таджикской культуры как имя великого артиста, талантливого режиссера и истинного служителя искусства. Его жизнь стала примером беззаветной преданности профессии, любви к своему народу и высокой ответственности перед культурным наследием нации.
1: Цикл его героев, ролей, которые он сыграл в кинематографе, это очень яркие личности. Они бывают и исторические, и наши современники. Но свет, как бы ни было, вот внутренний свет, внутренняя культура, она всегда проявляется. И вот этот свет его внутренний, вот эта его культура всегда проявлялась вот в его работах, всегда проявлялась вот в его героях.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.